0: Преимущественно без осадков, лишь в западных районах страны кратковременные дожди, местами грозы. Днем в Гродно плюс 21-23, в Минске, Могилеве, Витебске, Бресте и Гомеле 22-24 тепла. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
1: Радиус ФМ – волна топовой музыки.

0: Алиса, включи топовую музыку.
1: Извини, но нет.
0: Чего нет?
1: Подписки.
0: А что можно слушать бесплатно?
1: Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: В Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь в западных районах страны кратковременные дожди, местами грозы. Днем в Гродно плюс 21-23, в Минске, Могилеве, Витебске, Бресте и Гомеле 22-24 тепла. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. The

0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
1: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

Свежий трек на Радио СФМ. Алок, Зиба, Португал, The Man. Dive into the ocean.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым.
1: ТОП-3 нашей рейтинговой таблицы в прошлый раз замыкали Биби Рекса и Фейтлесс треком «Юрелиджен». Под номером 2 в прошлый раз располагались Earbooks «Грейсленд». Ну а золото нашего топ-чарта досталось Алану Уокеру и Изабелле Мелкман «Broken Strings». Ну а кто же займет наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь в западных районах страны кратковременные дожди, местами грозы. Днем в Гродно плюс 21-23, в Минске, Могилеве, Витебске, Бресте и Гомеле 22-24 тепла. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: Радиус FM. Наше.
1: Унеси меня туда, где дождь

Радиус FM. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе

Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Радио ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь в западных районах страны кратковременные дожди, местами грозы. Днем в Гродно плюс 21-23, в Минске, Могилеве, Витебске, Бресте и Гомеле 22-24 тепла. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ – волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Реклама. Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
1: level. Клиент.бай, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Ты крути, крути, гуся. С Макс Лайном ты крути, крути, гуся.
1: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Реклама.
3: Тук-тук-тук. Это пробудители.
0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level.
3: Клиент.бай, телефон 214. Получение прибыли не разыграно, связано.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Плюс ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Таймс. Это пробудители.
1: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
2: Слушайте, на самом деле, вот эту неделю очень удобно считать. Первое число — это понедельник, второе — это вторник, завтра будет среда, это получается третье, и вот так вот до конца недели, да?
3: Как небольшой, ты любишь цифры?
2: Небольшой лайфхак на эту неделю.
3: Великолепно.
2: Да? Чудесно, да?
3: Будут какие-то интересные факты про 2 июня, которое кардинально отличается от первого?
2: Интересные факты про 2. Это второй день лета.
3: Очень хорошо. Все, да. На этом предлагаю остановиться и пробежаться по планам на будущее. Смотри, через пару минут в нашем эфире будет Астролайф, это твой гороскоп на этот вторник.
2: Потом улыбнула, поделимся с тобой мемами и шутками из интернета.
3: Ну а после, пока ты спал, расскажем о крупной мошеннической схеме в Индии.
2: И прямо сейчас в нашей студии Ром Савосик. Ром, привет, рассказывай, какие новости?
4: Всем привет, расскажу, как изменилась продажа билетов на поезда и когда США с Ираном договорятся о перемирии.
1: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
4: Президент Александр Лукашенко накануне провел встречу с генеральным директором продовольственной и сельхозорганизации ООН. В ходе переговоров глава государства заметил, что именно Беларусь играет важнейшую роль в мире в обеспечении продовольствия.
5: Мы обладаем высокоразвитым сельским хозяйством, а мы производим весь шлейф необходимой сельскохозяйственной техники для возделывания тех или иных культур. Но самое главное, мы сегодня сотрудничаем с теми государствами, которые нуждаются в технологиях в области аграрного бизнеса. И не только продаем туда продовольствие, но делаем все, чтобы эти страны, их граждане имели возможности производить у себя сельскохозяйственную продукцию.
4: БЖД увеличила срок предварительной продажи билетов на поезда. Это было сделано для улучшения качества обслуживания пассажиров и обеспечения заблаговременного планирования поездок. Срок увеличили с 20 до 45 суток до отправления поезда. Более подробную информацию можно узнать по телефону 105 контакт-центра БЖД. Соединенные Штаты и Иран могут окончательно согласовать меморандум о взаимопонимании на следующей неделе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Американский лидер вместе с тем добавил, что не согласовал предыдущую версию документа, так как ожидает включения в меморандум еще нескольких пунктов. Белорусская Арина Соболенко стала четвертьфиналисткой открытого чемпионата Франции по теннису. В поединке четвертого круга лидер мирового рейтинга победила японку Наоми Осаку 7-5-6-3. В игре за выход в полуфинал Соболенко встретится с российской теннисисткой Дианой Шнайдер. Финал женского Ролан-Гаррос состоится 6 июня. Далее коммерческая информация. Весь июнь и июль для всех держателей карты учащегося Беларусьбанка действует специальное предложение. Получайте манибэк 7% при оплате покупок и услуг в категориях игры и хобби, кино и парки аттракционов, книжные и канцелярские магазины, спортивные и цифровые товары. Воспользуйтесь выгодой и сделайте покупки на летних каникулах еще приятнее. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Таковы были новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь в западных районах кратковременные дожди, местами грозы. В Гродно днем плюс 21-23. В Минске, Могилеве, Витебске, Бресте и Гомеле 22-24 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на Радиус FM пробудители.
1: Партнер прогноза погоды Белбетфест.
6: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026! Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Будители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе. 7 часов 10 минут в стране. Ты слушаешь Радиус FM. Прямо сейчас мы выдадим тебе короткую, но очень понятную инструкцию о том, как пройдет этот день по версии звезд. Но начнем, как всегда, с наших знаков.
2: Я вот сегодня должен быть максимально внимательный.
1: Максимально внимательный?
2: Да.
1: Хорошо, будь, Юля, ты какой должна быть?
3: А я вот тоже, мне этот день вот будет учить. Причем на моих собственных ошибках.
2: О, а их нет, Юль.
3: Ну да, есть, сегодня без учебы.
1: Есть задачи, ошибок вообще не существует. Мне кто-то бросит вызов. Скорее всего, русский язык и его нормы. Прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, каким вторник выдастся у тебя.
0: Астролайф.
3: Овны, сегодня вам могут бросить вызов, но уверенность и спокойствие помогут быстро поставить соперников в тупик.
1: Ну что ж, здорово, спасибо, приятно. Тельцы, наконец-то появится возможность выдохнуть и отдохнуть без лишних переживаний. Главное, не заскучать в тишине.
2: Близнецы, сегодня лучше избегать претензий и споров, иначе придется тратить силы на ненужные объяснения.
3: Раки, этот день принесет полезный опыт, даже если учиться придется исключительно на собственных ошибках.
1: А кто учится на чужих? Это только в сказках на чужих.
2: Конечно.
1: Учится. Всегда на своих. Львы, чтобы разобраться в происходящем, придется внимательно собрать все детали воедино и не терять бдительности.
2: Девы, энергии будет хоть отбавляй, но рассеянность может помешать, поэтому внимательность сегодня особенно важна.
3: Весы, мелкие трудности могут слегка раздражать, но поддержка близких поможет справиться с этим гораздо легче.
1: Скорпионы, сегодня эмоции и мысли будут слишком заметны окружающим, поэтому скрывать истинные чувства окажется непросто.
2: Стрельцы, даже небольшое недоразумение способно повлиять на важные отношения, так что проявите дипломатичность.
3: Козероги, кто-то из близких особенно нуждается в вашей поддержке и теплом участии. Не оставляйте человека без внимания.
1: Водолеи, будьте тактичны в общении. Сказанные сегодня слова могут повлиять на отношения гораздо сильнее, чем вам кажется.
2: Закончим рыбами. День пообещает быть спокойным и приятным. Однако новое знакомство стоит воспринимать с разумной осторожностью.
3: Но наши рубрики с осторожностью воспринимать не стоит, потому что через парочку минут улыбнуло только самое хорошее настроение для тебя.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 7 часов 18 минут в стране, это Радиус ФМ, хочется приподнять тебе настроение этим утром, понимаем, что может быть тяжело встать, тяжело куда-то ехать, все вот это не хочется, сейчас попробуем исправить.
2: Давай. Матрос спрашивает капитана старого морского волка. Капитан, а правда говорят, что вас акула укусила? Правда, матрос. А куда?
3: А вот это неправда.
1: Ладно, хорошо, я продолжу тогда. Жить надо так, чтобы через несколько лет не было стыдно за то, что ты писал в соцсетях. Помните эти статусы, которые можно было еще когда-то пересмотреть? Ой-ой-ой.
4: Звонок по телефону. Вася, привет, давно тебя не слышал. Как жизнь после свадьбы? Я никогда не был так счастлив. Она что, рядом? Я очень доволен.
1: Моргни, если тебя держат в плену. Через 5 минут в нашем эфире «Пока ты спал» мы расскажем тебе о крупной мошеннической схеме в Индии.
0: Пробудитель на Радиус ФМ. Реклама.
5: Запрашаем на Купале-Усуле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сулабай.
6: Современное оборудование, собственный офис или склад. Сколько откладываете идею расширения бизнеса? Оформляйте инвестиционный кредит от банка «Добробыт». Процентная ставка от 6,13 годовых в белорусских рублях. Ответ по заявке в течение одного дня. Условия подберем под ритм вашего бизнеса. Переходите на сайт bankdobrobyt.by или звоните 6-2-3-2-6-2-1. Банк «Добробыт». Поддержка, которая работает на ваш результат.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: 7:25 в Беларуси. Всем доброе утро. Это Пробудители на Радиус FM. И прямо сейчас делай погромче, потому что мы готовы рассказать о крупной мошеннической схеме. Где? Правильно, в Индии.
0: Пока ты спал.
2: Итак, 42 индийских жениха собрались на массовую свадьбу и остались без жен и без денег.
3: Очень хорошо.
2: Чтобы вы понимали, с мужчин, у которых были трудности с женитьбой, брали по 20 тысяч рупий.
3: Часто бывает, когда у тебя трудности с женщинами, приходится платить деньги.
2: Да, да. Наши деньги, примерно, может быть, 400 рублей.
3: Так.
2: И обещали, говорят, слушайте, мы вам невесточку среди воспитанниц сиротского приюта. Все будет хорошо, все нормально, всех вас поженим. Угу. Утром 42 мужчины в свадебных нарядах с родственниками, с подарками собрались на месте церемонии и обнаружили, что о приготовлении даже не планировались. Организатор и его жена уверяли, что, слушайте, невесты уже едут, все, чуть-чуть, да. подождите. Ну, до вечера девушки так и не появились. Ну, слушайте, все, обвинили в мошенничестве. Ну и, естественно, действительно было мошенничество. Это была преступная схема, в которой никто и не собирался никого женить и ничего. Сначала они говорили, что невесты скоро приедут, угу. Потом они просто перестали отвечать. Ну вот и стали с носом.
3: Слушай, я же так понимаю, что они бы увиделись впервые. Но если бы все так случилось, все-таки на самом деле, то это были бы абсолютно незнакомки. Тут бывает, по полгода с человеком общаешься, не очень понимаешь, там подходит он тебе, да, не подходит. Хотя, с другой стороны, они же едят свою местную еду. Там тоже никогда непонятно, чем закончится, но кушать нужно. С другой стороны, они получили относительно недорогой урок на будущее. Потому что если бы все срослось, и мы нашли жен 400 рублями, они бы точно не отделались в будущем.
1: Факт. Через 5 минут дорожная обстановка. Поделимся с тобой актуальной ситуацией.
0: Пробудители на Радиус FM.
4: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус FM.
2: Знаете, вот я не понимаю, в какой момент жизни я пришел к этому, но хочется сказать, а погодка-то шепчет.
3: А? О, это первый путь, да? К тому, чтобы зайти в комнату, включить свет и сделать пум-пум-пум.
2: Пум-пум-пум, да. Ребят, погодка-то шепчет. 2 июня на календаре мы начали, стартанули этим летом. Это эфир, это Продюс FM, это Пробудители, 7.33 в Беларуси, мы продолжаем.
3: В ближайшие полчаса интерактив Эйс Вентура на пути к подарку встанет странная песня и скрытое в ней слово. Разгадаешь эту опасную для музыкального вкуса загадку, получишь подарок.
1: Ну а потом улыбнула, и это будет очередная порция хорошего настроения из интернета для тебя.
2: И прямо сейчас в нашей студии Ром Савосик. Ром, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
4: Дороги Минска почти свободны, пробки в столице 2 балла. По данным Яндекс.Карт, основное скопление машин на участках от Логойского тракта до улицы Калиновского. Время проезда 8 минут, и от улицы Любимого до Алибегова тут проезд займет 5 минут. С пробками на этом все, о погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: По Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь в западных районах кратковременные дожди, местами грозы. В Гродно днем плюс 21-23. В Минске, Могилеве, Витебске, Бресте и Гомеле 22-24 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Далее на Радиус FM «Пробудители».
0: Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: 7.40 в Беларуси, пробудители на Радиус FM готовы дарить подарки. Делай погромче, потому что буквально через 5 минут мы сыграем в Эйс Вентуру. Тебя ждет, правда, очень странный трек и скрытое в нем всего лишь одно слово. Отгадай, что за слово скрыли, получишь классный подарок.
2: И подарок действительно классный, потому что всю неделю мы будем дарить тебе беспроводные наушники от Radius FM.
3: Ну а пока оставляй заявку на участие, заходи в наш официальный телеграм Radius FM. Внизу находи маленький значок чата, нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
0: Пробудитель на Radius FM. Реклама.
4: Дискаунтеры «Грошик». Завжди тут цены суд. Морозиво «Наше детство». Пломбир. 99 копеек за 70 граммов. Сдивляйтесь и закупляйтесь у «Грошику». Подробности на сайте «Грошик.бай» и по телефону плюс 375-44-788-80-26 с 25 мая по 7 червня. Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов. Квартира в Минске. 2 автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товары удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону плюс 375-17-388-76-76. Рекламная игра «Удача в придачу» Тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 7:45 в стране. Пробудители на Радиус FM предлагают сыграть в Эйс Вентуру.
0: Эйс Вентура. Эйс Вентура.
3: Мы берем кусочек из песни, одно слово запикиваем звуком какого-то животного. Если игрок отгадывает, что же это за слово, забирает свой приз. И сегодня это беспроводные наушники от Радиус FM.
4: Отличный подарочек для летних пробежек, не знаю, прокаток на велосипеде. В общем, Саша сегодня будет сражаться за этот приз. Привет тебе, доброе утро, Саш.
5: Доброе утро.
4: Как твое утро, как вторник, что делаешь, рассказывай.
5: Едем на работу с женой.
4: О, у тебя есть группа поддержки.
5: Да.
4: Я не уверен, что вот в этом деле она может помочь, и тем не менее, вдвоем как-то веселее играть. У тебя будет просто одно предложение, маленький фрагмент, в конце слово пропущено. Готов играть?
5: Да.
2: Итак, если готов, слушаем внимательно задание.
6: Господи, спасибо за...
3: Спасибо за адронный коллайдер, соленую карамель... Моченую форель.
4: Потрясающе. Александр, вот видишь, ну повезло тебе. Господи,
3: за что благодарим?
4: Спасибо за адронный коллайдер, соленую карамель, моченую форель.
5: За что?
4: Это у меня спрашиваешь или у жены?
5: Не-не-не, у жены спрашиваю.
4: Так, хорошо, что думает жена?
7: Соленую карамель.
4: Соленую карамель. А что думаешь ты? Я думаю, уже и не нужно спрашивать.
2: Конечно.
3: Какая разница?
2: И вот ответ.
6: Господи, спасибо за соленую карамель.
2: Конечно!
3: Спасибо за жену,
4: да?
3: Потому что именно этот приз уже у тебя есть. Ну а беспроводные наушники, как и обещали, тебе достаются. Мы тебя поздравляем, а с твоей снарения расскажем, как их забрать.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
8: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense. Технологии, меняющие жизнь.
9: Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов, квартира в Минске, 2 автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товары удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра «Удача в придачу» Тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Завершим этот музыкальный час еще большим количеством позитивного настроения. 7.50 в стране. Это Радиус FM у нас улыбнула.
2: Ёленька, начнешь?
3: Да, маленькая мудрость. Всегда помни, твои друзья обязательно придут к тебе на выручку. И чем больше выручка, тем больше друзей.
1: Хорошо, давай я продолжу. Челябинский никелевый завод настолько суров, что заказывает поставки руды метеоритами.
2: Хорошо. Сара Абрамовна, вы обладаете великим даром привлекать мужчин. Я даром никогда.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: В белорусской столице 7 утра 59 минут. Это «Пробудители» на Радиус FM. Мы продолжаем нашу утреннюю миссию. Делай погромче и прямо сейчас расскажем о планах на будущее.
2: Через парочку минут в нашем эфире «Улыбнуло» будем делиться с тобой мемами и шутками из интернета.
3: Ну а после этого интерактив «Скорость звука», где главный приз недели – аэрогриль. Вот такой настоящий летний подарок. Но каждый участник, независимо от того, получится угадать песню, не получится угадать песню, получит от нас фирменный набор подарков от Радиус FM.
1: Ну и прямо сейчас в нашей студии Ром Савосик. Ром, привет, рассказывай, какие новости?
4: Всем привет, расскажу, сколько детей отдохнут летом в лагерях и кто выпишет рекордный штраф для компании Google.
0: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
4: Президент Александр Лукашенко накануне подписал закон об изменении закона Республики Беларусь о товарных биржах. Он совершенствует и актуализирует нормы соответствующего документа 2009 года. Закон содержит положения, направленные на формирование национальной системы биржевых ценовых индексов и котировки цен. В нем закреплены основополагающие принципы биржевой деятельности и упрощены процедуры заключения договоров на биржевое обслуживание. В Беларуси стартовала большая оздоровительная кампания. Планируется, что в лагерях отдохнут и наберутся сил 400 тысяч детей. И государство выделило на эти цели 84 миллиона рублей, на 11 миллионов больше, чем годом ранее. Главный тренд этого сезона – развитие тематических смен, где традиционный отдых сочетается с обучением, спортом и патриотическим воспитанием. В Минске презентуют новый автобус для школьников. Увидеть его можно будет на выставке «Белагра-2026», которая пройдет в белорусской столице с 2 по 6 июня. Разработкой новинки занимается Лидский завод автобусов «Неман». У новой модели кресла оснащены двойными ремнями безопасности, форточки и шторы раздвижные. В Германии число безработных достигло 3 миллионов человек. Только за последний год этот показатель вырос на 30 тысяч. Как отмечают местные аналитики, примерно 200 тысяч молодых людей не могут найти ни работу, ни даже место в профобразовании. Евросоюз готовит рекордный штраф для компании Google. Ожидается, что сумма может составить несколько миллионов долларов. Брюссель обвиняет гигантов в продвижении собственных сервисов в ущерб европейским фирмам. В самой американской корпорации действия регуляторов ЕС назвали подыгрыванием корыстным интересам узкой группы жалобщиков. Далее коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону +375 29 103 64 64. Таковы были новости, о погоде далее.
5: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
6: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
4: По Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь в западных районах кратковременные дожди, местами грозы. В Гродно днем +21-23. В Минске, Могилеве, Витебске, Бресте и Гомеле 22-24, выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Далее на Радиус FM «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: аэропорту. Одна спрашивает у другой: слушай, а как воруют самолеты? Они же такие большие. Их воруют в небе, пока они маленькие.
1: О, хорошо. Мысль глубокая. Через 5 минут в нашем эфире «Скорость звука». Не пропусти, пожалуйста, у нас главный приз – аэрогриль. Но каждый участник, независимо от результата, получит фирменный набор подарков от «Радиос FM».
2: Пробудитель на «Радиос FM».

0: становится больше,
1: да.
0: Подарки становятся масштабнее, и все это для тебя, наш дорогой слушатель. 8 утра, 14 минут в Беларуси. Всем привет, это Радиус ФМ, и через 5 минут будем играть в скорость звука.
2: Участнику нужно будет сделать ставку, за сколько секунд он отгадает трек. Главный приз нашей недели – это аэрогриль, брендированный аэрогриль от Радиус ФМ. Ну и никого без подарочков мы не оставим, потому что каждый сыгравший по-любому получит от нас фирменный набор подарков от Радиус ФМ.
3: Я не вижу ни единого повода, чтобы не попробовать. Ну, хотя бы раз, ты в любом случае ничего не проигрываешь. Чтобы попробовать, заходи в нашу официальную группу в Телеграм «Радиус ФМ». Она называется, и в самом низу находи маленький значок чата. Нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
4: Пробудитель на Радиус ФМ. Реклама.
5: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
6: Дискаунтеры «Грошик» завжди тут цены суд. Карпатша с мяса птушки, агрокомбинат «Дзержинский» 17,99 за килограмм. Сдивляйтесь и закупляйтесь у «Грошику». Подробности на сайте «Грошик.бай» и по телефону плюс 375-44-788-80-26 с 25 мая по 7 червня.
7: Каждое воскресенье в «Супер Лото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
4: Реклама.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: А мы играем и дарим подарки. 8.19 в Беларуси. Это Радиус FM. И прямо сейчас наш интерактив «Скорость звука».
0: Скорость звука.
2: Никого мы без подарочка не оставим, потому что участник, который сыграет с нами, по-любому получит от нас фирменный набор летних подарочков от Радиус FM. Ну и еще, естественно, поборется за главный приз недели. А это, я напоминаю, аэрогриль.
3: И сегодня за аэрогриль будет сражаться Антон. Антон, привет тебе, доброе утро.
4: Доброе утро, доброе.
3: Как твое утро проходит? Что делаешь?
4: Отлично, ну, на работу еду.
3: Ага, вот аэрогриль надо тебе или ты за фирменными подарочками к нам просто пришел?
4: А я просто за участие даже.
1: О, красавчик.
3: Молодец. Антон, ну все очень просто, до тебя никто ничего не угадывал. Ты можешь выбрать любое количество секунд, но помни, выберешь мало, точнее много, заработаешь мало баллов, завтра кто-нибудь возьмет тебя и перебьет. Ну, поэтому будь внимателен.
1: Итак, сколько секунд берем?
4: Ну, давайте три. Бог любит троицу.
3: Бог любит троицу, золотая серединка. В случае успеха ты заработаешь 3 балла. Послушать можно будет только один раз.
1: Будь Итак, готов?
4: Да.
1: 3 секунды, слушаем внимательно.
4: Ага. Так, что-то такое, как будто бы знакомое, но, конечно, я себя меломаном не считаю. Пускай будет какие-нибудь, не знаю, у жены положение нет. Пускай будут Иванушки International какие-нибудь, не знаю.
1: А, вы были на концерте недавно, да?
4: Не, на концерте не были. Ну так, слушаем, бывает.
1: Ну,
3: давай проверять.
1: Давай.
5: Раз, два, три кавычки, сигарету, спички.
2: А мне кажется, жена узнала.
1: Хмарина, вали, птичка. На самом деле, популярный достаточно трек, и в момент мы выбрали не самый сложный. Но, ребят, в любом случае, без подарков мы вас не отпустим.
2: Как и обещали, дарим фирменный набор летних подарочков от Радиус FM. Не кладите трубку, спасибо, и мы расскажем, спасибо, как их забрать.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. 8:29 в Беларуси. Всем доброго утра. Это «Пробудители» на Радиус FM. И мы продолжаем.
3: В ближайшие полчаса интерактив «Не и им, не тут». Проверим, кто сильнее, живой человек или искусственный интеллект. Отличишь реальное голосовое от голосового созданного ИИ, получишь подарок.
1: Ну а потом улыбнула очередная порция хорошего настроения из интернета.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Ром Савосик. Ром, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
4: На дорогах Минска местами затруднения, пробки в столице 4 балла. По данным Яндекс.Карт, основное скопление машин на участках от улицы Седых до Логойского тракта. Время проезда 13 минут. И от улицы Белинского до Верых Оружий. Тут проезд займет 8 минут. Это вся информация о пробках. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
0: Радиус FM о погоде.
4: По Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь в западных районах кратковременные дожди, местами грозы. В Гродно днем плюс 21-23, в Минске, Могилеве, Витебске, Бресте и Гомеле 22-24 тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на Радиус FM «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки наша.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Нет, приятно осознавать. Во-первых, лето. Во-вторых, это Радиус FM. 8 утра 37 минут в Беларуси. И приятнее всего, что мы продолжаем дарить подарки. Они у нас не заканчиваются. И мы стараемся их масштабировать для тебя, наш дорогой слушатель. Буквально через 5 минут наш интерактив «Не и им не тут». С твоей помощью будем пытаться отличить искусственный интеллект от реального человека.
3: Если ты хочешь проверить свою интуицию, проверить свои силы, готов ли ты вот к этому восстанию машин, тогда заходи в нашу официальную группу в Телеграм «Радиус FM». В самом низу находи маленький значок чата, нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
4: Если тебе удастся отличить, где же ИИшное голосовое, а где голосовое, которое записал реальный живой человек, мы подарим тебе классный подарочный сертификат от парфюмированного бренда «Гарди».
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
5: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense – технологии, меняющие жизнь.
6: Что, сосед, ты мой не весел? Что сегодня сам не свой?
7: Не до шуток, не до песен. Обострился геморрой. Не присесть и не подняться. Спортом толком не заняться.
6: Мой совет. Лечись, сосед.
8: Диавен.
5: Диавен. Таблетки для лечения симптомов острого и хронического геморроя. Диавен повышает тонус вен.
9: Реклама. Лекарственный препарат. Имеет противопоказания показания и нежелательные реакции. И рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Ликфарм Беларусь».
10: Новая машина. Современный ремонт. Долгожданный отпуск. Собственная дача.
11: С кредитами на все от банка «Добробыт» сбудется любая мечта. До 50 тысяч рублей. На любые цели, без справок и поручителей. Решение по заявке за 15 минут. Подробности на сайте bankdobrobyt.by и по телефону 5-3-2-3-1.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: 8.42 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM предлагают поиграть в «Не и им не тут».
2: Не им не тут.
3: Участнику нужно будет отгадать, где же какое голосовое. У нас есть два голосовых сообщения. Одно создано при помощи искусственного интеллекта, а второе записал реальный живой человек. Так вот, если наш участник правильно отгадывает, он забирает приз. Подарочный сертификат от парфюмерного бренда «Гарди».
2: Ну что, за парфюмерный бренд сегодня будет сражаться и сертификат, разумеется. Ирина, Ирин, доброе утро. Привет тебе.
4: Доброе утро.
2: Как там твое утро? Рассказывай, что делаешь?
4: Спешу на работу.
2: Прям спешишь?
4: Прям спешу, опаздывай.
2: Долго собиралась?
4: Очень.
2: Хочется красивой, да, попраздновать, по-летнему хочется классненько прийти, согласна?
4: Согласна.
2: Ну что, давай тогда попробуем, ну, коль уж спешишь, уже в любом случае опоздание, я так понимаю, неминуемо. Попробуем отличить одно от другого. Два голосовых для тебя прозвучат прямо сейчас.
1: Итак, готова слушать?
4: Готова.
1: Слушаем первое голосовое.
5: Ах, это свадьба?
1: И второе.
6: Ах, это свадьба.
1: Вот так вот.
2: Первое мужское, ну, второе женское.
4: Думаю, мужской — это настоящий голос, а женский голос — это ИИ.
2: Ага, то есть мы сейчас поздороваемся с автором, и там на том конце провода будет мужчина. Все так?
4: Так.
2: Ну что, давай пробовать. Доброе утро, автор.
7: Доброе утро.
2: И вот так. Обхитрила. Света тебя получает. Светочка, доброе утро, привет тебе.
7: Доброе утро.
2: А можешь там в знак доказательства так для нас повторить фразу?
7: Ах, это свадьба.
2: Ах, это свадьба. И эта свадьба приносит тебе победу сегодня.
3: Победу и подарочный сертификат от парфюмированного бренда «Гарди». Мы тебя поздравляем, оставайся на линии, расскажем, как забрать подарочек. Но у меня есть немножко информации. «Гарди» — это ваш личный гардероб ароматов в мистическом саду. Уникальные сочетания, редкие компоненты и современные технологии делают их ароматы по-настоящему особенными. В «Гарди» парфюмы с самой высокой концентрацией масел — до 35%. «Гарди» можно приобрести в магазинах по всей стране, а также в Инстаграм «Гарди Парфюм».
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
8: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
9: Светофор. Каждое воскресенье в «Суперлото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
10: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
0: Реклама.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Еще немного хорошего настроения никогда не помешает. 8.50 на Радиус FM. А у нас улыбнула. Лови мемы и шутки.
2: Юлинка, давай.
3: Да. Шутка жизненная, может быть, даже и не шутка. Кто-нибудь виделся с людьми после фразы «Нужно обязательно встретиться»?
1: Особенно с одноклассниками. Так, следующую давайте такую. Израильский легкоатлет так хитро пробежал дистанцию, что пришел к финишу не только первым, но и вторым.
2: Прикольно. Ребят, вот это хорошо. Бабушке Соне очень понравился скайп. Нет, вы таки посмотрите, какая вещь. И вроде бы у нас гости, а кормить-то никого не надо.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Нет, мы вот такой компанией, конечно, первые дни лета встречать, ну, это круто.
2: Да.
1: Я считаю, что достойно. Вот Юленька у нас такая веселая ходит. Ей, наконец-то, не холодно. Это, ребят...
3: Да, да, дорогого стоит.
1: Это очень дорогого стоит. Вася просто есть. Да.
2: Спасибо.
1: 9 утра в Беларуси. Всем доброго утра. Это Радиус FM. И прямо сейчас расскажем о планах на будущее.
3: Через парочку минут в нашем эфире Астролайв. Пробежимся по твоему гороскопу на вторник.
2: Далее улыбнула. Еще немного хорошего настроения. Строение из интернета.
1: А потом вот это поворот. Расскажем о британском фермере, который нестандартно отомстил надоедливым туристам.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Ром Савосик. Ром, привет тебе, рассказывай, какие новости?
4: Всем привет, расскажу, о чем белорусов предупреждает МЧС и сколько детей живет в Минске.
0: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
4: Беларусь и Приморский край в текущем году должны превзойти рубеж в 100 миллионов долларов товарооборота. Об этом Александр Лукашенко заявил накануне во время переговоров с губернатором этого региона Олегом Кожемяко. Белорусский лидер отметил, что стороны находятся на весьма удаленном расстоянии друг от друга, однако это не мешает развивать динамику торговли. Глава государства также напомнил, что Беларусь открыла в Приморье мультибрендовый центр. Там работают магазины белорусской продукции, которая пользуется в регионе высоким спросом. МЧС предупреждает белорусов о грозах. Они пройдут в западных регионах страны. Спасатели предупреждают, что среди факторов опасности такой погоды — повреждения и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Также грозы могут стать причиной возникновения лесных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях. В Минске проживает 350 тысяч детей. Это почти 18% от всего населения столицы. Средний возраст матери при рождении первенца составил 30 лет, а при рождении последующих детей — 34 года. Самые популярные имена для мальчиков — Михаил, Матвей, Тимофей, Роман и Марк, а для девочек — Ева, София, Анна, Мария и Варвара. При стрельбе в американском штате Айова погибли 7 человек. По данным правоохранителей, стрельба стала следствием семейного конфликта. Подозреваемый в убийстве был опознан как 52-летний Райан Макфарланд, который уже успел покинуть место преступления. Его нашли на набережной с огнестрельным ранением, которое он, вероятно, нанес себе сам. От полученных травм подозреваемый скончался. Инсайдеры показали фото складного iPhone. Ожидается, что Apple выпустит этот смартфон в сентябре текущего года, и, по слухам, одним из вариантов расцветки будет белый. Считается, что устройство уже запущено в серийное производство. Ранее также сообщалось, что новинка от яблочных обойдется покупателям в 2000 долларов. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США — 2 рубля 76 копеек, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 85 копеек и 10 китайских юаней, 4 белорусских рубля 7 копеек. Далее коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону плюс 375-29-103-64-64. Таковы были новости, о погоде далее.
5: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
6: Что для вас работа? Стабильный доход?
7: Это классная команда и карьерный взлет.
8: Сыну велик, а в доме новая крыша.
9: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
10: Работа – это способ исполнить мечты.
11: Найди больше, чем просто работу, на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
4: В Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь в западных районах кратковременные дожди, местами грозы. В Гродно днем плюс 21-23. В Минске, Могилеве, Витебске, Бресте и Гомеле 22-24, выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Далее на Радиус FM «Пробудители».
5: Партнер прогноза погоды – «Билбетфест».
12: Время покупать! Билеты на «Билбетфест 2026». Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе. 9 часов 11 минут на Радиус FM. Прямо сейчас выдадим тебе инструкцию по версии гороскопов, как пройдет этот день. Но начнем с наших знаков, Пашка.
2: Я сегодня максимально внимательный.
1: Хорошо. Вот так вот, да. Юль.
3: А я тоже, придется учиться еще и на собственных ошибках.
1: Вот так. Ну а кто учится на чужих? Это все сказки. А мне какой-то вызов предстоит сегодня преодолеть и пройти. Это были прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, каким вторник будет у тебя.
0: Астролайф.
3: Овны, сегодня вам могут бросить вызов, но уверенность и спокойствие помогут быстро поставить соперника в тупик.
1: Тельцы, наконец-то появится возможность выдохнуть и отдохнуть без лишних переживаний. Главное, не заскучать в тишине.
2: Близнецы, сегодня лучше избегать претензий и споров, иначе придется тратить силы на ненужные объяснения.
3: Раки, этот день принесет вам полезный опыт, даже если учиться придется только на собственных ошибках.
1: Львы, чтобы разобраться в происходящем, придется внимательно собрать все детали воедино и не терять бдительности.
2: Девы, энергии будет хоть отбавляй, но рассеянность поможет помешать, поэтому внимательность сегодня особенно важна.
3: Весы, мелкие трудности могут сегодня слегка раздражать, но поддержка близких поможет справиться с ними очень легко.
1: Скорпионы, сегодня эмоции и мысли будут слишком заметны окружающим, поэтому скрывать истинные чувства окажется непросто.
2: Стрельцы, даже небольшое недоразумение способно повлиять на важные отношения, так что проявите дипломатичность.
3: Козероги, кто-то из близких особенно нуждается в вашей поддержке и теплом участии. Не оставляйте человека без внимания.
1: Водолеи, будьте тактичны в общении. Сказанные сегодня слова могут повлиять на отношения гораздо сильнее, чем вам кажется.
2: Закончим рыбами. День обещает быть спокойным и приятным, однако новое знакомство стоит воспринимать с разумной осторожностью.
3: Ну а через парочку минут мы обещаем поднять тебе настроение. Не улыбнула самыми классными шутками и мемами из интернета.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе. 9 часов 19 минут на Радиус FM. Прямо сейчас у нас улыбнула. Ловят нас топ-3 шуточки и мемы из интернета.
2: У меня просто небольшая база. Папа, конечно, хозяин в доме, но мама... Хозяин папы.
1: Получается так. Я продолжу. На гастролях Нижегородского цирка слон сел на палатку с клоунами. Ну что сказать, цирк уехал, клоуны остались.
2: Клоуны.
3: У меня такая, немножко философская. Когда у человека красивая улыбка, ровные белые зубы, ему постоянно хочется смеяться, улыбаться. Когда красивые длинные волосы, человек их постоянно подставляет там ветру, трогает, гладит. Если человек хорошо накачан, он постоянно напрягает бицепс, щупает его. А где у вас туалет? Очень хочется.
1: Нормально. Через 5 минут, не знаю, туалет не подскажем, а вот этот поворот у нас случится. Мы расскажем тебе о британском фермере, который нестандартно отомстил надоедливым туристам.
0: Пробудители на Радио СФМ. Реклама.
4: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense. Технологии, меняющие жизнь.
5: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но

0: Как же летом наша жизнь нелегка.
1: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь.
2: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай «Автодрайв» на Радиус FM.
3: На Радиус FM.
2: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с «Автодрайв».
3: «Автодрайв».
2: На Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 9:26 в стране. Прямо сейчас мы готовы рассказать о британском фермере, который нестандартно отомстил надоедливым туристам.
0: Вот это поворот!
2: Итак, что же произошло? Владелец фермы устал от того, что туристы постоянно парковались на его поле. И отправлялись любоваться природными красотами. Ну, видимо, без разрешения.
3: Ну, разумеется. Да. Его земля.
2: Да, естественно. Что хочет, там и что и делает. После того, как мужчина обнаружил, что на поле для выпаса овец, то есть там пасутся овечки, стоят около 20 автомобилей. Ну, я считаю, это реально too much.
3: Ну, это кемп уже, да. Знаешь, лагерь организовали.
2: Да, кемп. Он окатил их навозом из цистерны. Очень так щедренько.
1: А он хорош.
2: Да, под струю фекалий попали в том числе и люксовые машины Mercedes, Jaguar и BMW. Сразу же он стал героем в сети, однако заявил, что он гордости за поступок не испытывает. Просто признал, что наглые туристы просто достали его своим вонючим хамством.
3: Слушай, ну хотели настоящей фермерской жизни, они же зачем там машины парковали, понимаешь, ходили, фотографировали, а в суд бы уже точно не подали. Ну на кого, на овечек в суд подавать? Что они сделали с его, с их машинами то, после чего обычно нужно жениться, понимаешь? Вот это, чтобы произошло. А когда еще овца, вот, из, так сказать, и ягуар
1: Василий,
3: вместе?
1: Василий, вы страшный человек.
0: Пробудители на Радио СФМ.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус FM.
2: 9:33 в белорусской столице. Мы приветствуем тебя, желаем тебе самого доброго утра и продолжаем нашу утреннюю миссию.
3: В ближайшие полчаса смотри, что нашел. Мы с удовольствием поделимся новым исследованием о вреде и пользе кофеина.
4: Ну а потом нейростендап. Послушаем, что думает искусственный интеллект о нелепых человеческих отмазках.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии повелитель МКАДа и король всех проспектов Ром Савосик. Ром, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
5: На дорогах столицы местами затруднения. Пробки в Минске 3 балла. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения на участках от улицы Калинина до Волгоградской улицы. Время проезда 8 минут. А также от улицы Мирошниченко до Калиновского. Тут проезд составит 12 минут. С пробками на этом все. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
5: По Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь в западных районах кратковременные дожди, местами грозы. В Гродно днем плюс 21-23, в Минске, Могилеве, Витебске, Бресте и Гомеле 22-24 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на Радиус FM пробудители.
0: Задай ритм лету с Вилла Браслав. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
6: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: 9:40 в стране, это Радиус FM. И прямо сейчас мы поделимся новым исследованием о вреде и пользе кофеина.
0: Смотри, что нашел.
2: Итак, как же кофеин влияет на наш организм? По-разному. Может быть вреден, может быть полезен. И из интересного, какие напитки его содержат. Во-первых, чтобы вы понимали, кофе может улучшить внимание, память, работоспособность. Но если мы переборщим, может нарушиться сон, усилится тревожность, и нервная система будет перегружена. Но давайте сначала о хорошем. Почему кофе на нас действует так классно? Дело в том, что основное действие связано с блокировкой аденозина. Это вещество, которое отвечает за чувство усталости и сонливости. Кофе его блокирует. Соответственно, это приятное свойство. А где же содержится кофеин? Не только в кофе. Его можно найти еще и в чае, там, шоколаде, естественно, газировках. Ну, это не очень полезно. Ну, и даже, кстати, в некоторых лекарствах. И кофеин остается одним из самых распространенных психоактивных веществ в мире. Ну и чтобы вы понимали, если вы переборщите, у вас будут очень серьезные эффекты. Раздражительность, учащенное сердцебиение, тремор и даже проблемы с концентрацией. А еще, кстати, если перепить кофе, у вас может буквально возникнуть симптомы тревожного расстройства. То есть у вас нет проблем, но у вас все будет, как будто у вас тревожное расстройство.
3: Проблем нет? Будут. Но то, понимаешь, тут надо не забывать, что кофеин ничем не отличается от любых других стимуляторов, в том числе и от алкоголя, после приема которого ты тоже кажешься веселей, ты сразу чемпион мира по бальным танцам, да, ты все умеешь, ты петь умеешь, танцевать все умеешь, но наступает тот самый злосчастный следующий день. В природе все в балансе, и, ну, ты платишь очень высокую цену. А у кофе другая цена, примерно такая же, кстати, как у арбуза, если переборщить с кофе, приблизительно то же самое. Я помню, как-то тестю дал энергетик попробовать, чтобы он работал на моей даче более продуктивно. Так он, я наблюдал, как у него реально краснеют уши. Ему настолько не зашел энергетик, у него начали краснеть уши, щеки, он говорит, все, сегодня выходной. Вот
1: так. Слушайте, на самом деле хочется уже как-то прекратить эти все новые, как ты говоришь,
3: исследования,
1: да, про кофе. Давайте уже к чему-то придем.
3: Давайте.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Запрашаем на Купаллиус-Суле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сулабай.
0: Реклама. Радиус FM.
5: And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 9:48 в Беларуси. Мы продолжаем поднимать тебе настроение. Это «Пробудители» на Радиус FM. И прямо сейчас я предлагаю послушать комедию, полностью написанную и озвученную искусственным интеллектом.
0: Нейростендап.
2: Вчера с другом договаривались встретиться, погулять немного, пообщаться вечером. И он такой что-то утром мне еще, знаешь, пишет. Дела навалились на работе. Буду сидеть, короче, дома. Ну, он дистанционно работает. Буду сидеть дома, ну, там надо будет за кому. Короче, не получится. Ну, давай в другой раз. Говорит, ну, ладно, в другой раз, так в другой раз. Время все равно уже было запланировано для того, чтобы гулять. Думаю, ну, посижу сам, в комп поиграю. Захожу в Steam, он онлайн.
3: Миленько.
2: Лапочка
3: человек.
2: Такая, да. Ну, видимо, распродажи купил новую игру. Вот как бы зачем говорить прямо, да? Нужно придумывать какие-то отмазки. Вот не люблю.
1: На самом деле, с нелепыми отмазками вопрос очень стоит серьезный, потому что мы движемся вперед, да. Прогресс не стоит на месте, и отмазки — это просто наше все.
2: Причем одно дело, когда их придумывает человек, понятно, они с какой-то изюминкой и прочее, а этот вот мой товарищ, такое ощущение, что обратился к ИИ за помощью.
1: А давай и мы обратимся.
2: Давай.
4: Люди готовы придумать любую отмазку, лишь бы никуда не идти. Потому что отменить планы иногда приятнее, чем сами планы. Самая популярная причина – что-то голова болит. Удивительная болезнь. Появляется ровно за час до встречи и проходит, как только все расходится. Есть еще. Я сегодня не в ресурсе. Красивый и современный способ сказать «мне лень надевать штаны». Отдельный уровень – бытовые отмазки. Не могу, стиралка работает. Как будто человек лично держит ее за барабан, чтобы не убежала. Некоторые придумывают настолько сложные истории, что проще было прийти. Сначала сломался лифт, потом сосед попросил помочь, потом кот нервничал. Голливуд уже заинтересовался сценарием. Самое смешное, многие отменяют встречу, чтобы остаться дома и ничего не делать, и получают от этого больше удовольствия, чем от любого мероприятия. Потому что взрослая жизнь — это когда свободный вечер внезапно становится событием, которое очень не хочется пропустить.
3: А знаете, такая странность есть, когда вот просто дома сидишь — это не то, а вот когда ты договорился с кем-то встретиться, а потом свалил как бы с этой встречи. Такой кайф.
2: Приятно.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
5: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.
6: Around the world.

0: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Вот отчасти хочется называть нас солнечными людьми. Знаете, вот такими.
2: Мы у тебя, Пашенька, да.
1: Пробуждаемся с рассветом.
3: Получилось.
1: Получается, уходим уже как-то день. Да, ребят, это все.
3: А ты, в принципе, и так уже много наговорил, Паш. Может, к прощанию перейдем?
2: Блин, мне теперь стыдно, Паш, такое лицо стало грустное. Солнышко погасло.
1: 9 утра 59 минут в Беларуси. Это пробудители на Радиус FM, скорее всего. Может быть, произойдет так, что в обновленном составе скоро появится. Ладно, ребят, это все шутки юмора. Юль Клыгун, Вася Чехов и я, Паша Адаховский. Прощаемся.
2: Мы желаем вам самых нетоксичных коллег и самой прекрасной атмосферы в коллективе.
3: Ну а если вдруг стало душно, открывай форточки. Дальше отличный день с Кириллом Громовым здесь, на Радиус FM. Кирилл, привет тебе.
4: Спасибо, Вася. Тем временем, Беларуси, 10 часов. Всем привет. О самых актуальных событиях к этому часу тебе расскажет Рома Савосик.
5: Привет, расскажу, сколько абитуриентов сегодня сдадут ЦТ и что ждет мировой рынок смартфонов.
0: В радиусе новостей.
5: Попытки изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивны. Об этом президент Александр Лукашенко заявил накануне на встрече с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций. «Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире минеральными удобрениями. Более того, около 20% всех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси», подчеркнул глава государства. ЦТ по второму профильному предмету планируют сдавать сегодня почти 36 тысяч абитуриентов. Самыми популярными предметами являются английский язык, математика и биология. Пунктов проведения централизованного тестирования 40. Это учреждения образования в крупных районных, областных центрах и столице. Все они готовы принять абитуриентов. Испытания по всей стране начнутся одновременно в 11:00. Сегодня в Минске стартует выставка «Белагро-2026». Она презентует современные технологии в сельскохозяйственном производстве, новейшую технику, продукцию перерабатывающей и пищевой промышленности. Тематика разделов охватывает практически все отрасли. Всего достижения презентуют 570 компаний из 12 стран. В Польше хотят вернуть поезда в Беларусь. Власти Подляского воеводства предложили Министерству инфраструктуры страны запустить маршрут до Беловежи, Ломжи и, в случае улучшения международной ситуации, до Гродно. Эти вопросы будут обсуждаться на Конгрессе польской инфраструктуры 15 июня в Варшаве. Пассажирское железнодорожное сообщение между Польшей и Беларусью было прервано 6 лет назад. Рынок смартфонов ждет крупнейшее падение в истории. По прогнозам аналитиков, поставки в этом году упадут на 14%. Всему виной усугубляющийся дефицит микросхем памяти. Наиболее остро это сказывается на бюджетных смартфонах, поскольку производители чипов перенаправляют производственные мощности на процессоры для искусственного интеллекта, что делает производство устройств начального уровня менее экономически выгодным. И в завершении твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома». Подписка для этого не нужна. Таковы были новости. О погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
6: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
5: По Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь в западных районах кратковременные дожди, местами грозы. В Гродно днем плюс 21-23. В Минске, Могилеве, Витебске, Бресте и Гомеле 22-24, выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: 10.29, Шангай, Лалус на Радиус FM. Это 100% трек от интернационального проекта, который в свое время буквально взорвал все европейские танцполы и радиочарты, включая и наш СНГ-регион, и даже схватил платиновый статус. И фактически ребята создали гениальный трек «Парадокс». В переводе с французского сленг «Лалус» — это тотальное невезение, провал, ну или, говоря по-нашему, жизненная лажа. Французский вокал там также поет о том, что все идет наперекосяк, но делать это нужно сочно, красиво. В принципе, песня получилась очень прыгучей, стильной, в стиле дип-хаус, что вместо того, чтобы грустить и плакаться в жилетку, ты просто начинаешь безудержно танцевать. Всем бы нам так относиться к жизненным неурядицам. И, в принципе, лето официально вступило в свои права, с чем я всех нас и поздравляю. Правда, есть один маленький нюанс. Июнь-то пришел, а вот вторник никто не отменял. Вторник в начале июня — это вообще очень специфический день. Это когда на улице уже вовсю поют птицы и пахнет шашлыками, а тебе нужно сидеть на работе и делать вид, что ты очень важный сотрудник. И мозг в этот момент отчаянно пытается уйти от летних забот к отпуску, а календарь намекает: парень, притормози. Девочки, притормозите. У нас все обязательно получится, потому что с тобой Радиус FM. Делай нас погромче. С тобой Кирилл Громов. На протяжении 4 часов будем слушать топовую музыку, наслаждаться не менее классными исполнителями, играть сегодня будем, разыгрывать крутые подарки, ну и, конечно, получать самую топовую информацию. Вы, кстати, по поводу этой информации. Прямо сейчас синоптики подошли с прогнозом погоды. Давай узнаем, что сегодня ждет нас на улице.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Вот знаешь, уже практически хочется поставить вот такой звук на погоду. И как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь в западных районах кратковременные дожди, местами передают грозы. В Гродно сегодня 21-23 со знаком плюс, в Минске, Могилеве, Витебске, Бресте и Гомеле сразу в 5 регионах сегодня передают от 22 до 24 тепла. Где же заветная тридцатка? Будем ждать и создавать ее на Радиус FM.
1: Реклама. Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов, квартира в Минске, 2 автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товары удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра «Удача в придачу», тур 216, проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
2: Что, сосед, ты мой не весел? Что сегодня сам не свой?
3: Не до шуток, не до песен. Обострился геморрой. Не присесть и не подняться. Спортом толком не заняться.
2: Мой совет. Лечись, сосед.
4: Диавен.
5: Диавен. Таблетки для лечения симптомов острого и хронического геморроя.
6: Диавен повышает тонус вен.
7: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противоположные показания и нежелательные реакции. И рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СПО «Бигфарм Беларусь».
1: Реклама. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by.

0: 10.43. Вот кто, как не Кунгс, создаст вот эту ретро-ностальгию в нашем эфире прямо сейчас? Это французский хитмейкер, и он объединился с ретро-футуристами Mind Enterprise, чтобы создать этот межгалактический танцевальный шедевр. И само название трека у нас переводится очень просто. «Галактика». И песня именно об этом, о бесконечном путешествии сквозь звезды, космической любви и свободе, которая стирает любые земные границы. На часах у нас самое время настроить свои внутренние антенны, ведь раз уж мы заговорили о звездах и галактиках, пора узнать, что нам пророчит космический фэн-шуй на этот июньский день. Специально для Радиус FM наш экспресс-гороскоп, который подскажет, как звезды распределили энергию сегодня по знакам зодиака. Поехали! Итак, прямо сейчас знаки Земли, Тельцы, Девы и Козероги. Звезды видят, что вы пытаетесь включить режим максимальной продуктивности, но космос намекает в начале июня перерабатывать вредно для кармы. Знаком воздуха, Близнецы, Весы и Водолеи, ваша планета сегодня покровитель явно находится в созвездии «Хочу на пляж». Рабочие чаты могут показаться вам черными дырами, засасывающими энергию. Так что отвечайте на сообщения со скоростью света и планируйте вечерний променад. Знаки воды — это раки, скорпионы и рыбы. Ваша интуиция сегодня на высоте. Если вам кажется, что пора закрыть скучный отчет и включить Радиус FM погромче, это не лень, это мощный зов Вселенной. Ну и на финале у нас знаки огня. Это овны, львы и стрельцы. Вы сегодня настоящие сверхновые звезды. Ваша энергия способна осветить все вокруг, так что пользуйтесь этим. Звезды сошлись идеально. Ну а мы буквально на пару минут сделаем небольшую паузу. Прямо сейчас впереди у нас короткий рекламный блок, сразу после которого Марк Дэн и Джованни Ричи заполнит твой вторник самой лучшей энергией по треку «Let Me Die». Ну а услышимся с тобой уже в часе новом. Меня зовут Кирилл Громов. Дожди следующего часа, чтобы узнать самую актуальную и полезную информацию.
1: Реклама.
2: И кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
1: «Светофор». Реклама.
3: Топ-чарт.
1: Топ-чарт «Радиус FM».
3: «Радиус FM».
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
3: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
3: Слушай.
1: Слушай «Топ-чарт» в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
3: «Радиус FM».
1: Будь на волне топовой музыки. «Радиус FM». Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Самый крутой, яркий и по-настоящему солнечный вторник. У нас 2 июня на календаре. Всем огромный привет. У микрофона по-прежнему Кирилл Громов. И мы врываемся в этот новый невероятно заряженный час. Ну, как первые дни лета, признавайтесь, на календаре вторник. И это, конечно, еще тот фрукт. Вроде бы неделя только началась, до выходных еще пилить-пилить, как говорится. Но давайте посмотрим на это с другой стороны. Это же не просто вторник, это второй день самого долгожданного времени года. Если на работе на вас косо смотрит начальник или гора отчетов пытается намекнуть на дедлайны, просто посмотрите в окно. Там июнь, там солнце и там прекрасная жизнь. Включаем режим легкого летнего настроения, натягиваем улыбки и работаем на чистом автопилоте. А чтобы твои дела спорились со скоростью звука, мы традиционно добавляем огня в твои динамики. У нас впереди 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Будем слушать с тобой Бенсона Буна и его Beautiful Things. Как хорошо. Также поймаем порцию стильного, мягкого и дико танцевального вайба от Cyril и его Stumbling In. Ну и добавляем плотного, качающего электронного соула от невероятной коллабы Халида и британцев Rudimental. Свежая работа All I Know. И, кстати, пока играет музыка, у нас есть отличная возможность заглянуть на сайт radiusfm.by. Там вовсю идет грандиозное музыкальное тестирование. Заходи, голосуй за любимые треки, и совсем скоро мы с помощью рандомайзера выберем 5 счастливчиков, которые соберут крутые беспроводные наушники. Беларусь, 11 часов, приветствую тебя. Свежий выпуск новостей на Радиус FM прямо сейчас тебе расскажет Рома Савосик.
2: Привет, расскажу о роспуске израильского парламента и про ближайшие матчи сборной Беларуси по футболу.
0: В Радиусе новостей.
2: В данную минуту по всей стране стартуют ЦТ по математике, биологии, географии и иностранным языкам. Испытания проходят на базе колледжей и университетов. Тестирование напишут 36 тысяч человек. Почти половина из них сдадут английский язык. Напомню, мобильные телефоны, смарт-часы и шпаргалки строго запрещены. Нарушение правил приведет к удалению с испытания. Белорусская агропромышленная неделя сегодня стартует в Минске, а в столичном международном выставочном центре пройдут международные специализированные выставки «Белагро-2026», «Белферма», «Белпродукт» и «Пищевая индустрия». Для всех желающих были организованы временные автобусные маршруты до выставки «Белагро-2026». Они будут отправляться от станции метро «Академия наук» и «Пушкинская». США обсуждают размещение дополнительных ядерных средств в Европе. Об этом пишет Financial Times. Отмечается, что переговоры могут не привести к масштабным изменениям, поскольку Белый дом стремится лишь продемонстрировать приверженность сохранению ядерного зонтика для своих союзников по НАТО на фоне опасений европейских стран активным сокращением военной помощи. Парламент Израиля единогласно проголосовал в первом чтении за самороспуск. Согласно израильскому законодательству, законопроект должен быть утвержден в 3 чтениях на пленарных заседаниях. Только после этого парламент официально прекратит свои полномочия, и страна будет вынуждена провести досрочные выборы. Изначально роспуска парламента добивались бывшие союзники премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Сборная Беларуси по футболу готовится к матчам против команд Сирии и Буркина-Фасо. Оба поединка примет национальный футбольный стадион в Минске. Кстати, национальная команда почти год не играла на домашних стадионах. Сейчас в составе сборной 25 футболистов. И в завершении. Услышал крутой трек, но не знаешь, кто поет? Заходи на сайт radiusfm.by в раздел «Что играло». Там есть название всех песен, что звучали в нашем эфире. Таковы были новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
7: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
8: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь в западных районах кратковременные дожди, местами грозы. В Гродно днем плюс 21-23. В Минске, Могилеве, Витебске, Бресте и Гомеле 22-24 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Далее на Радиус FM только топовая музыка.
3: Партнер прогноза погоды – «Белбетфест».
9: Время покупать билеты на «Белбетфест» 2020.
0: 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: 11.31, 21 Savage и Post Malone Rockstar на Radius FM. Абсолютная классика современного хип-хопа, которая в свое время буквально перевернула всю индустрию, проведя больше двух месяцев на первой строчке главного мирового чарта Billboard Hot 100. Ну и будем надеяться, что в нашем топ-чарте еженедельном эти ребята задержатся как можно дольше. Если ты хочешь, чтобы они попали в нашу основную таблицу, а я как ведущий этого топ-чарта могу сказать, их пока что там нет, поэтому обязательно заходи на сайт radiusfm.by, голосуй за этих ребят, либо за других фаворитов, которые вызывают у тебя улыбку на лице, за которых ты будешь топить. И уже в эту пятницу в 15 часов мы запустим наш топ-чарт и определим 20 счастливчиков, 20 лучших фаворитов, за которых ты проголосовал на нашем сайте. И главное, чтобы никакие капризы погоды не испортили наше сегодня топ-чартное настроение, в принципе, этот день, давай прямо сейчас заглянем в синоптические карты и узнаем, порадует ли нас столица настоящим летним зноем или пора доставать стильные очки и отправляться на прогулку.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси сегодня переменная облачность и преимущественно без осадков. Но эта информация не может не радовать. В Гродно сегодня плюс 21-23, в Минске, Могилеве, Витебске, Бресте и Гомеле сразу в 5 регионах сегодня 22-24 со знаком плюс. Так что, ребята, лето наступило.
2: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
3: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Да-да, это все он, светлый, теплый, по-настоящему июльский саунд. От Airbooks Graceland — это буквально трек, который создан для того, чтобы опустить стекла в машине, поймать встречный ветер и просто наслаждаться моментом. Идеальный саундтрек для начала этого лета. И пока вы ловите этот кайфовый музыкальный вайб, мы просто обязаны напомнить вам о главном интерактиве этой недели. Если вы любите хорошую музыку так же, как любим ее мы, и хотите напрямую влиять на то, что звучит в нашем эфире, бегом заходите на официальный сайт radiosfm.by. Буквально сегодня мы продолжим наше масштабное музыкальное тестирование. Все, что нам нужно сделать, это зайти в специальный раздел, послушать короткое музыкальное произведение, короткие отрывки и честно ответить, какие треки заставляют вас прибавлять громкость, а какие уже пора отправить на заслуженный отдых. Пройдите этот тест до самого конца, до самого финиша, ведь мы приготовили нереально крутые подарки. На кону у нас 5 пар стильных беспроводных наушников, 5 счастливчиков мы определим уже совсем скоро с помощью рандомайзера, так что не упускайте свой шанс обновить гаджеты к лету. Ну а мы не сбавляем обороты и продолжаем баловать твои динамики только лучшим саундом. Впереди у нас еще много интересного, так что далеко от приемников не уходим. Через пару минут мы с тобой послушаем KDDK и Алекс Альто с треком One and Two, а также ждем в студии Наталью Ленскую и ее авторскую программу «Вселенские истории».
1: Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Фочастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
2: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Катя, ей 31. У нее работа, кредит и взрослый кот. Но каждый семейный ужин превращался в пресс-конференцию. Когда замуж? А он точно тебе подходит? Мы просто переживаем.
3: Слово «переживаем» звучит как мягкое, а ощущается как допрос.
2: Потому что вмешательство редко выглядит агрессивно, чаще заботливо. Семья искренне может считать, что имеет право участвовать в решениях. Особенно если в культуре принято жить всем вместе, эмоционально, даже если физически давно разъехались.
3: То есть проблема не в любви, а в границах?
2: Да, во взрослом возрасте ключевая задача — отделиться психологически. Это не про разрыв, а про автономию. Если границы не выстроены, семья продолжает вести себя так, будто вам еще 15.
3: А как их выстроить, если каждый разговор заканчивается обидой?
2: Первое – определить для себя, что именно вас задевает. Не они лезут, а конкретно. Обсуждают партнера, требуют отчета, дают непрошенные советы. Второе – говорить не обвиняя, а обозначая рамки. Мне важно самой принимать решение. Меньше деталей, меньше поводов для обсуждений. И помнить, вы не обязаны убеждать родителей, что ваш выбор правильный. Это ведь ваш выбор.
3: Получается, взрослость – это не когда семья перестала вмешиваться, а когда ты научился спокойно выдерживать их реакцию.
2: Очень точно. Иногда семья меняется, иногда нет. Но когда у человека внутри есть ясность, я имею право на свою личную жизнь, давление перестает разрушать. Потому что границы – это не стены против близких, это опора для себя.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Вторник наш с тобой продолжается. Он остается таким же музыкальным, насыщенным и драйвовым, потому что в эфире Радиус FM у нас впереди 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Будем с тобой слушать Pink и ее трек Hate Me. А всем, кто не разделяет нашу сегодняшнюю тусовку, посвящается, ребят. Если вы hate me, просим, пожалуйста, нам не портить настроение в этот вторник, присоединиться как раз-таки к этой вторничной тусовке и сделать Радиус FM погромче. А также у нас Альма, Some I Really Hurts Us. Ай, красота! И Дамиана Давид подключится со своей летней жарой в треке Next Summer. Давай услышим. Напоминалочку тебе небольшую оставляю, что на нашем сайте прямо сейчас идет музыкальное тестирование. Если кто-то из этих исполнителей, например, трех, которые уже прозвучали, тебя зацепил, обязательно за них голосуй, ставь им лайки, и уже в ближайшее время их будет как можно больше в нашем эфире. Ну а прямо сейчас пауза небольшая на новости, и мы продолжаем наш музыкальный нон-стоп. Полдень, Беларусь, поздравляю тебя! Влад Кучко новости принес. Привет, о чем расскажешь?
2: Привет, Кирилл. Расскажу, какие автомобили чаще всего покупают белорусы и что за соревнование между животными прошло в Сеуле.
0: В радиусе новостей.
2: Дорожная карта по развитию сотрудничества Беларуси и Омана успешно реализуется. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков. В нынешнем году султанат Оман принимает масштабное участие в открывающейся в Минске выставке «Белагра». Впервые на форуме представлена коллективная экспозиция Омана. Минск и Тбилиси намерены усилить сотрудничество. Делегация во главе с министром охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии работает в Беларуси. Переговоры состоялись в Совете министров. Особое внимание торгово-экономическому взаимодействию. Результаты такой работы не заставляют себя ждать. Товарооборот между странами растет. Грузию интересует опыт белорусских партнеров в транспорте, логистике и сельском хозяйстве. Белорусы в мае приобрели рекордное количество автомобилей Belgi и Geely. Почти каждый второй из них – электромобиль или гибрид. Среди зеленых автомобилей фаворитом остался Geely EX2, на который пришлось 850 сделок. Всего же за последние три месяца эту модель выбрали свыше 2000 покупателей. У берегов Норвегии археологи подняли затонувшего корабля 18 века китайский фарфор, фрагменты люстр и другие артефакты. Происхождение судна и его пункт назначения пока не установлены. Специалисты продолжают изучение корабля и его груза. Отмечается, что находка представляет значительную научную ценность и демонстрирует развитие технологий подводной археологии. Первый чемпионат по сну среди собак провели в Сеуле. Участники вместе со своими питомцами расположились на шезлонгах и ковриках под открытым небом. Во время соревнований организаторы следили за состоянием хозяев с помощью датчиков, измерявших пульс и уровень стресса. Победителем стала пара, которой удалось продемонстрировать самый глубокий и спокойный отдых. Далее коммерческая информация. Весь июнь и июль для всех держателей карты учащегося Беларусьбанка действует специальное предложение. Получайте манибэк 7% при оплате покупок и услуг в категориях игры и хобби, кино и парки аттракционов, книжные и канцелярские магазины, спортивные и цифровые товары. Воспользуйтесь выгодой и сделайте покупки на летних каникулах еще приятнее. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ Лизинг Бай или по телефону плюс 375-29-103-64-64. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: В Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь в западных районах кратковременные дожди, местами грозы. В Гродно плюс 21-23, в Минске, Могилеве, Витебске, Бресте и Гомеле 22-24 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода Бая». Далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: после такого вокала вообще можно что-то говорить? Робин Шульц, Эрика Сейрола, Speechless на Radius FM. Трек, который переводится как «безмолвный», он реально каждый раз лишает дара речи. Робин Шульц здесь превзошел сам себя. Взял нереальный парящий вокал финской певицы, завернул его в свой фирменный глубокий бит и получил платиновый трек, под который хочется просто закрыть глаза и лететь куда-то по трассе в закат. Но глаза открыть все-таки надо, потому что за окном у нас вторник, 2 июня, и это лето только начинает нас баловать. У микрофона Кирилл Громов. Всем еще раз привет, кто только что поймал нашу волну. И знаете, состояние speechless — это когда ты не можешь вымолвить ни слова. Сегодня утром испытывали примерно все. Кто-то пытался сообразить, подождите, наступило лето, почему сейчас вторник, а не какая-нибудь суббота? Мозг в начале июня напрочь отказывается понимать, зачем сидеть в офисе, когда на улице плавится асфальт. Но у меня есть отличная новость, которая вернет вам дар речи. Ученые тут посчитали, что из-за летнего тепла и солнца Эйфелева башня в Париже часто физически вырастает аж на 15 сантиметров. Металл просто расширяется от жары. Это просто законы физики и реакция на июньское солнце. Мы все еще немного, как Эйфелева башня, растем и тянемся к теплу. Главное, чтобы это прекрасное июньское солнце не решило спрятаться за какую-нибудь внезапную грозовую тучу. Давай прямо сейчас мы узнаем, к чему нам готовится сегодня днем, какая погода нас ожидает, и после этого продолжим с топовыми артистами.
1: Это были 10 топовых треков на Radius FM без рекламы и разговоров. Radius FM – волна топовой музыки. Radius FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай» по Беларуси, сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь в западных районах кратковременные дожди, местами грозы. Поэтому все перебираемся в столицу. Тут у нас солнечно. В Гродно сегодня плюс 21-23, в Минске, Могилеве, Витебске, Бресте и Гомеле сегодня от 22 до 24 градусов. Ну а в эфире «Радиус FM» через два топовых трека будет настоящая жара. Мы с тобой поиграем. Расскажу, какой подарок тебя ждет.
1: Реклама.
2: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
1: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь.
3: Современное оборудование, собственный офис или склад. Сколько откладываете идею расширения бизнеса? Оформляйте инвестиционный кредит от банка «Добробыт». Процентная ставка от 6,13 годовых в белорусских рублях. Ответ по заявке в течение одного дня. Условия подберем под ритм вашего бизнеса. Переходите на сайт bankdobrobyt.by или звоните 6-2-3-2-6-2-1. Банк «Добробыт». Поддержка, которая работает на ваш результат.
1: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Куна цитата.
1: 12 часов 42 минут. Прямо сейчас мы будем играть в Акуна Цитату. Наша новая игра, в которой мы зашифровываем фразу из какого-то известного мультфильма. И твоя задача — эту фразу понять, услышать и угадать все-таки, из какого же мультипликационного фильма мы забрали эту прекрасную фразу. И написать свой вариант ответа в нашу группу в Телеграм. Она называется «Радиус ФМ». Обязательно подписывайся, ищи в этой группе значок сообщения и готовься прислать самым первым правильный вариант ответа. Ну а прямо сейчас слушаем.
2: Мудрецы говорят, прошедшее забыто, грядущее закрыто, настоящее даровано. Поэтому его и зовут настоящим.
1: Ну вот такое настоящее. Кто же произнес ту фразу, из какого мультфильма она прозвучала? Вариант 1 — «Кунг-фу панда». Вариант 2 — «Русалочка Ариэль». Вариант 3 — «Простоквашина». Свои правильные ответы, догадки, интуитивное озарение прямо сейчас пиши в комментариях, точнее в сообщениях в нашей официальной группе в Телеграм. Она называется «Радиус ФМ». Не упускай шанс забрать этот невероятный чай Такамори, который ждет тебя, не дождется. И через два топовых трека мы подводим итоги и назову имя счастливчика.
0: Проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки. Радиус FM.

0: Акуна цитата.
1: 12 часов 49 минут. Поцитатим, поакуним прямо сейчас, потому что пришло время раскрыть карты и узнать имя нашего сегодняшнего мульти-Шерлока. В эфире Радиус FM мы подводим итоги игры Акуна цитата. И наш роскошный ароматный подарок уже готов отправиться к законному владельцу. Напомню, мы загадали фразу из известного мультфильма и предложили три варианта ответа. Большинство из вас проявили потрясающую анимационную эрудицию, и это абсолютно правильно. Наша цитата принадлежит легендарному, харизматичному и очень прекрасному черепашке. Правильный ответ, вариант номер один, это Кунг-Фу Панда. И с помощью рандомайзера среди всех, кто ответил верно, мы определили нашего победителя. Этот фантастический манящий набор премиального чая Такамори забирает у нас Мелехова Виктория. Вик, мы тебя поздравляем, эти аплодисменты для тебя. Искренне рады, ты сорвала этот чайный куш. Мы с тобой обязательно свяжемся, расскажем, как забрать подарок. А для всех, кто немного не дотянул до победы, напомню, не расстраиваемся, ведь прямо сейчас у нас минутка отличного настроения, правильного рецепта для хорошего дня. Долгий день позади, настало время для Такамори. Забудьте о суете, расслабьтесь. Выбирайте свой вкус для идеального вечера. Такамори. Выбирайте свое настроение. Подробности на сайте takamori.by.
0: Проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки.

0: Точка бай.
1: Ами. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Реклама.
3: Нет радиоприемника?
4: Не оплатил подписку?
5: Хочется чего-то нового?
6: Есть решение. Слушай Радиус ФМ в своей умной колонке.
7: Алиса, включи Радиус ФМ.
8: Включаю.
6: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка. Радиус ФМ. Горячие новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Хочется произнести заветную фразу: наконец-то наступило лето. Время, когда главным элементом гардероба становятся солнцезащитные очки, а главной физической активностью — попытка добежать от кондиционера до машины, не расплавившись по дороге. Говорят, первые дни июня — это как демо-версия отпуска. Работать уже решительно невозможно, зато планы на день строятся со скоростью света. И раз уж мы прямо сейчас отмечаем вторник, на часах у нас 13:00, давай официально объявим этот час зоной свободной от забот. Прямо сейчас на Радиус FM стартует самый мощный музыкальный блок. У нас 10 топовых исполнителей впереди. Среди них у нас Тедди Свимс и его супертрек «The Door». Следом погружаемся в атмосферу идеального летнего дэнса под Кайго, Эйву Макс, «Whatever». Шакировские немножко такие ноты, «Whatever». И добавим порцию взрывного позитивного поп-драйва от канадского дуэта «Crash Adams» и крутейший сингл «New Heart». Лови этот июньский ритм, открывай окна настежь и кайфуй под лучшие саундтреки. Ну а мы буквально на пару минут сделаем музыку чуть потише, чтобы узнать самые актуальные новости к этому часу, и скоро продолжим. 13:01 в Беларуси. Привет. Ну а самые актуальные новости к этому часу тебе расскажет Влад Кучко.
2: Привет, Кирилл. Расскажу, какие футбольные мячи будут использовать на ЧМ и как в Аргентине ожидание привело к вандализму.
0: В радиусе новостей.
2: Президент Беларуси подписал ряд законов. Вступило в силу межправительственное соглашение между Беларусью и Кыргызстаном. Граждане двух стран на территории этих государств освобождаются от обязательной постановки на учет по месту пребывания в течение 30 календарных дней. Этот документ, как отмечают белорусские законодатели, создаст максимально комфортную среду для взаимных поездок граждан. В Беларуси открылась главная продовольственная выставка страны «Белагро-2026». Она примечательна не только многочисленными экспозициями, но и интерактивным конкурсом. Беларусы смогут выбрать лучший продукт страны. Конкурс работает в два этапа. Сначала закрытая профессиональная дегустация с экспертами и учеными, затем открытое народное голосование на выставке. Важно и то, что организаторы собирают обратную связь от посетителей и передают ее предприятиям. Ледник судного дня в Западной Антарктиде представляет серьезную угрозу для 6 стран. По заявлению морского геофизика Роберта Лартера из Британской антарктической службы, его шельфовый барьер может разрушиться уже в этом году. Объем льда при полном таянии способен поднять уровень моря почти на целый метр. Наибольший урон от подобного сценария понесут Великобритания, Нидерланды, США, Бангладеш и Мальдивы. На чемпионате мира по футболу будут использовать мячи с датчиком движения. Они будут отслеживать каждое касание и помогут принимать решения о потенциальных офсайдах, игре рукой и других распространенных нарушениях. Датчик способен работать на протяжении 6 часов. Толпа в Аргентине растащила почти километровый сэндвич до фиксации рекорда Гиннесса. Необычная акция была приурочена к 25-летию местного стейкхауса. Для приготовления рекордного блюда организаторы использовали 1500 килограммов говядины и свыше 1000 лепешек. По расчетам этого объема хватило бы примерно на 7000 порций, но процесс приготовления затянулся, и люди решили не ждать. Далее коммерческая информация. Предложение от ТСБ «Лизинг». При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ «Лизинг Бай» или по телефону +375 29 103 64 64. Это все новости к этому часу. Сейчас расскажу о погоде.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в южных районах страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. В Бресте ночью +9-11, днем +20-22. В Гомеле ночью 9-11 выше нуля, днем 21-23 со знаком плюс. В Гродно ночью +10-12, днем 21-23 градуса тепла. В Минске ночью 9-11 со знаком плюс, днем 22-24 градуса тепла. В Могилеве ночью 9-11 выше нуля. нуля, днем плюс 23-25. В Витебске ночью 9-11 градусов тепла, днем 24-26 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
3: Партнер прогноза погоды – Белбетфест.
10: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026! Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

ты на волне топовой музыки. Радиус FM. Наша

0: 13:32. Зара Ларсон только что выдала топовый летний по-настоящему жаркий трек «Lush Life». И действительно, жизнь прекрасна, как поется в песне. А еще она прекраснее становится, когда на Радиус FM раздают бесплатно крутые подарки. И чтобы их забрать прямо сейчас, готовься поиграть вместе со мной. Через несколько минут у нас будет игра «Gift Time». На кону у нас пригласительные и, в частности, абонемент на месяц занятий в фитнес-центре «Адреналин». Поэтому не упусти возможность забрать этот топовый подарок. Совсем скоро расскажу тебе об условиях. Ну а также я напомню, что прямо сейчас на нашем сайте radiosfm.by проходит масштабное музыкальное тестирование. Выбирай те треки, которые тебе по душе, и в ближайшее время с помощью рандомайзера мы выберем счастливчиков, которые прошли тестирование от начала и до конца, и разыграем среди них 5 пар беспроводных наушников. Ну а пока ты тянешься к своему мобильному телефону, давай узнаем прогноз погоды от синоптиков на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM – о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь в южных районах страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. В Бресте ночью 9-11, тепла днем от 20 до 22 градусов. В Гомеле ночью 9-11, днем 21-23 со знаком плюс. В Гродно ночью обещают 10-12, тепла днем будет 21-23 выше нуля. В Минске ночью 9-11, тепла днем 22-24 градуса. В Могилеве ночью плюс 9, плюс 11, днем 23-25 со знаком плюс, ну а в Витебске ночью от 9 до 11 тепла, днем 24-26 выше нуля.
1: Реклама.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
1: Светофор. Реклама.
3: Шоу с толком.
1: Сегодня в «Шоу с толком»
4: узнаем, реально ли построить карьеру и заработать на поварском деле. У нас в гостях заведующая отделение Минского колледжа кулинарии Ирина Валерьевна Шупаева.
1: Слушай «Шоу с толком» по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: Gift Time на Радиус FM.
1: 13:40, лето официально началось. Это значит, что пришло время отложить в сторону все отговорки, объяснить себе, что нужно заняться спортом и устроить перезагрузку для своего тела. В эфире Gift Time, и сегодня у нас на кону абонемент на целый месяц бесплатных занятий в сети фитнес-клубов «Адреналин». Это твой уникальный шанс прокачаться под руководством топовых тренеров на самом современном оборудовании. Чтобы забрать этот крутейший абонемент, тебе нужно прямо сейчас включить логику, спортивную эрудицию и оказаться быстрее всех. Лови наш фитнес-вопрос и три варианта ответа. Начнем. Что такое стретчинг? Я думаю, что многих мужчин, в частности, интересует это слово. Вариант 1. Комплекс упражнений на растяжение мышечной ткани. Вариант 2. Это танцевальное движение на основе базовых шагов. Либо вариант 3. Силовые занятия с использованием мини-штанги. Знаешь правильный вариант ответа? Тогда не теряй ни секунды, заходи в нашу группу Радиус FM в Telegram, подписывайся, ищи значок сообщения, и уже через два топовых трека я подведу итоги и объявлю счастливчика, которому достанется абонемент на месяц занятий в «Адреналине».
0: Gift Time на Радиус FM.

0: Тайм на Радиус ФМ.
1: А 13.46. А кто это сейчас станет счастливчиком и целый месяц бесплатно будет заниматься в стип-фитнес-клубов «Адреналин»? А это Светлана Делевская. Свет, я тебя поздравляю. Ты действительно оказалась самой первой в нашей гонке за этот подарок и правильно ответила на вопрос, что же такое стретчинг. А стретчинг — это у нас комплекс упражнений на растяжение мышечной ткани. Поэтому я тебя от всей души поздравляю. Ну и для всех хочу напомнить, что это не финальный розыгрыш, и мы еще вместе с вами поборемся за этот топовый абонемент. А пока напомню, хочешь накачать мышцы, поплавать в бассейне или просто попариться в сауне после тренировки? Тогда тебе к нам. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» — это 30 клубов по всей стране. У нас есть все. От тренажеров до фитнес-туров за границу, а для студентов специальные цены. Заходи, не пожалеешь. «Адреналин» — это твоя энергия. А твоя топовая музыка в эфире «Радиус FM» продолжается. До конца часа ловим с тобой топовые ритмы. Ну а в следующий час уже будешь врываться в компанию Леши Якимовича. Он уже подготовил много интересного для тебя, так что оставайся на волне классной топовой музыки, а я, Кирилл Громов, говорю тебе пока-пока.
0: Gift Time на Радиус FM. Реклама.
2: Новая машина. Современный ремонт. Долгожданный отпуск. Собственная дача.
3: С кредитами на все от банка «Добробыт» сбудется любая мечта. До 50 тысяч рублей на любые цели без справок и поручителей. Решение по заявке за 15 минут. Подробности на сайте bankdobrobyt.by и по телефону 5-3-2-3-1.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, на связи Леша Якимович. Слышимся с тобой в этот вторник, 2 июня. И, по правде говоря, вот знаешь, вторник такой день забавный. Первый шок после выходных уже прошел. Но вот до пятницы все еще, ну, как до луны, честно говоря. Вот все вокруг с такими суровыми лицами обсуждают планы, будто мы тут не за компьютерами сидим, а реально спасаем планету от апокалипсиса. Вот смотришь на всю эту суету и понимаешь, что самое лучшее решение прямо сейчас — это просто делать паузы и не подыгрывать общему напряжению. В общем, чтобы этот рабочий день прошел без лишней головной боли, я запускаю наш музыкальный нон-стоп на Радиус FM. 10 треков подряд без рекламы и лишней болтовни. Послушаем с тобой топовый трек «Shut Up and Dance». Также в эфир к нам залетит Teddy Swim с треком «Bad Dreams». Ну и самыми первыми будут дуэт Марк Дэн и Джованни Ричи с треком «Let Me Die». Смотри, прямо сейчас берешь, отпускаешь все свои рабочие чаты, закрываешь там лишние вкладки в браузере и просто ловишь этот кайфовый ритм в ближайшие 30 минут. Но перед этим мы быстренько с тобой пробежимся по новостям. В Минске 14 часов, привет! О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Влад Кучко. Слушаем.
2: Сейчас узнаем, кого с использованием мата осудил Трамп и как прошел второй этап ЦТ.
0: В радиусе новостей.
2: Делегация Азербайджана в эти дни работает в Беларуси. Переговоры проходят на уровне правительства. Партнеры примут участие в международной выставке «Белагра-2026». Но главное событие – заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Стороны намерены подписать внушительный пакет документов. Второй этап ЦТ почти завершен. Абитуриенты написали тесты по одному из трех предметов – иностранный язык, биология и география. Пишут сегодня экзамены по математике, однако до его завершения еще полчаса. Во всех 40 пунктах по всей республике работают члены выездных рабочих групп Комитета государственного контроля. В ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху Дональд Трамп резко с использованием ненормативной лексики осудил политику израильского лидера. Гнев главы Белого дома вызвала эскалация в Ливане. Согласно имеющимся данным, Трамп назвал Нетаньяху сумасшедшим и напомнил о прежней поддержке. Польское правительство готовит новый налог для некоторых видов бизнеса. С 2027 года самозанятые работники, не имеющие наемных сотрудников, будут обязаны платить 15% налог вместо прошлых 8,5%. Это затронет тысячи самозанятых в стране, включая фрилансеров, тренеров, консультантов, некоторых IT-специалистов. Памятник Месси разобрали в Индии спустя несколько месяцев после открытия. Все из-за того, что конструкция заметно раскачивается при сильном ветре. После обследования инженеры рекомендовали демонтировать объект по соображениям безопасности. Золотистая скульптура из стекловолокна и металла изображала капитана сборной Аргентины с Кубком мира в руках. Курсы валют Нацбанка Беларуси: доллар США 2,79, 100 российских рублей 3,84, 10 китайских юаней 4,10. И в завершении пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и выиграй беспроводные наушники. В этот раз мы разыгрываем сразу 5 комплектов. Просто слушай треки, ставь оценки и обязательно дойди до конца. Твой приз ждет тебя на radiusfm.by. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в южных районах страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. В Бресте ночью плюс 9-11, днем плюс 20-22. В Гомеле ночью 9-11 выше нуля, днем 21-23 со знаком плюс. В Гродно ночью плюс 10-12, днем 21-23 градуса тепла. В Минске ночью 9-11 со знаком плюс, днем 22-24 градуса тепла. В Могилеве ночью 9-11 выше нуля, днем плюс 23-25. В Витебске ночью 9-11 градусов тепла, днем 24-26 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
3: Партнер прогноза погоды – Белбетфест.
5: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026! Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
4: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Лаэн с треком Across the Water. Музыка, под которую хочется просто смотреть на воду, очистить голову от лишнего шума и почувствовать себя абсолютно неуязвимым. И знаешь, у кого это реально получается? Не поверишь. У морских огурцов. В общем, канадские ученые тут провели эксперимент с алым морским огурцом. Они 3 года назад отрезали ему щупальца, бросили их в воду, а эти части до сих пор живут, сами заживляют раны, растут и реагируют на прикосновения. Прикинь, вот 3 года без тела. Биологи в шоке, пишут уже про бессмертие. То есть ему буквально устроили тотальный демонтаж, а он просто перегруппировался и продолжил кайфовать в ледяной воде. Ну, по-моему, это идеальный дзен. Так что, если тебя сегодня кто-то или что-то пытается задеть, просто включай режим этого алого огурца. Регенерируй, забивай на внешние раздражители и помни, ты со всем справишься. У тебя-то возможности побольше, чем у этой морской колбасы. Ну а мы продолжаем и слушаем прогноз погоды на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь в южных районах страны ожидаются кратковременные дожди, а местами будут грозы. В Бресте ночью +9, +11, а днем +20, +22. В Гомеле ночью 9-11 выше нуля, а днем 21-23 со знаком плюс. В Гродно ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем +21, +23. В Минске ночью +9, +11, днем 22-24 выше нуля. В Могилеве ночью 9-11 тепла, а днем 23-25 тоже тепла. И в Витебске ночью +9, +11, а днем +24, +26.
1: Реклама. Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов, квартира в Минске, 2 автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товары удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра «Удача в придачу», тур 216, проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
2: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
3: Топ-3 нашей рейтинговой таблицы в прошлый раз замыкали Биби Рекса и Фейтлесс треком «Your Religion». Под номером 2 в прошлый раз располагались Earbooks «Graceland». Ну а золото нашего топ-чарта досталось Алану Уокеру и Изабелле Мелкман «Broken Strings». Ну а кто же займет наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.

0: Поппи Баском прямо сейчас красиво спросила: а вот ты думаешь о нас? И слушай, мы же реально постоянно паримся, кто и что про нас думает. Вот представь, ложишься спать, а мозг тебе такой: слушай, а помнишь, как ты в 7 классе перед той девочкой эпично споткнулся? Вот она точно помнит. Так вот, выдыхай. Ученые из Корнельского университета давно доказали одну штуку под названием эффект прожектора. Это когда тебе кажется, что все вокруг замечают твою прическу или там какой-то неловкий жест. На самом деле, вообще не так. Люди в этот момент думают только о себе и о своих косяках. Так что расслабься, никто твои мелкие факапы не считает. Кайфуй и будь собой, ну а также слушай авторскую программу от Ромы Савосика «Технодзен», где узнаешь немного больше из мира техники.
1: Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ» – заряжающие треки. «Радиус ФМ» – модная музыка.

Ньюс ФМ. Музыка днем і ночі. Радіус ФМ. Волна топової музики.

0: Наработки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Савосиком на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Если ты хоть раз слышал выступления всяких там бизнес-коучей, то наверняка там звучала фраза типа «держи свои секреты при себе». Компании прячут свои патенты, формулы и технологии за 7 замками, но в мире IT существует удивительное явление, которое противоречит всей логике жесткого капитализма. Оно называется open source – открытый исходный код. Что это значит, сейчас и разберемся.
0: Технодзен.
1: Как обычно, пойдем по пути фантазеров. Представь, что ты шеф-повар и придумал рецепт идеального яблочного пирога. Теперь у тебя есть два пути. Первый путь – это запатентовать рецепт, держать его в строжайшей тайне, готовить пирог за закрытыми дверями и продавать задорого. Это называется закрытым кодом. Так работают, например, Windows или iOS. Второй же путь – написать рецепт на огромной доске посреди центральной площади города, чтобы его видел каждый. Любой прохожий может приготовить его дома бесплатно. Но самое интересное начинается дальше. Какой-нибудь кондитер из Франции, например, увидит рецепт и скажет: «А если добавить сюда щепотку корицы, будет еще лучше». И допишет это на доске. А вот пекарь из Италии добавит секрет идеального теста. И уже через год, благодаря усилиям сотен людей, на доске будет записан рецепт самого шедеврального пирога в истории человечества. По сути, вот это и есть open source.
0: Оценка Технодзена.
1: Что ж, подытожим. Это программы, код которых открыт для всего мира. Любой программист на планете может бесплатно им пользоваться, находить в нем ошибки и улучшать его. Самая популярная операционная система для смартфонов, Android, создана именно так. Весь современный интернет работает на открытых технологиях, которые люди улучшали вместе, не требуя за это денег.
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Hello, ну что ж, на связи все так же Леша Якимович. У нас все так же вторник продолжается и все так же 2 июня. К слову, если ты вдруг вчера обещал себе начать правильно питаться с понедельника, что это часто бывает, но что-то вот пошло не так, то у меня для тебя хорошие новости. Сегодня у нас отмечается День здорового питания, так что это твой официальный второй шанс, ну или повод заказать большую пиццу в знак протеста. Ну, тут уже решать тебе. Ну, а чтобы любые решения принимались намного легче, я запускаю наш музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Десяточка самых топовых треков подряд, без рекламы и разговоров. Послушаем с тобой Дон Диабло с треком «Радио Бэйби». Также Кенни Грейс расскажет нам про каких-то незнакомцев в треке «Strangers». Ну и самым первым к нам залетит дуэт KDDK и Alex Salto с треком «One and Two». Слушай, ну, я надеюсь, я тебе какой-то минимальный настрой задал на ближайшие 30 минут, так что давай устраивайся поудобнее, там чаечек себе завари, делай звук в наушниках, в динамиках погромче и просто расслабляйся. А я пока быстренько пробегусь по новостям. Столица 15.01. Ну, точнее, не я пробегусь по новостям, а Влад Кучко, и он расскажет прямо сейчас о самых актуальных событиях к этому часу.
2: Сейчас я расскажу о топливном кризисе в США и запрете соцсетей на Мальдивах.
0: В радиусе новостей.
2: Количество стран-участниц выставки «Белагра» превысило первоначальные прогнозы. Вместо заявленных 12 в Минск прибыли делегации 16 государств. Среди ключевых гостей этого года – Зимбабве и Танзания, Оман, Грузия и Корейская Народно-Демократическая Республика. Особый акцент был сделан на сотрудничестве с Зимбабве, где белорусская техника уже успешно работает, повышая урожайность. В белорусских вузах запускают новый проект под названием «Учись и работай». Инициатива позволяет студентам устроиться на работу и получить свой первый профессиональный опыт еще до вручения диплома. На старте проекта ребятам предлагают работу более чем на 140 должностях по разным направлениям – творчество, строительство, ЖКХ, агросектор и образование. Уровень безработицы в еврозоне в апреле этого года составил 6% с учетом сезонных колебаний. Как указывается на сайте Евростата, в ЕС безработными были 13 миллионов человек. Среди стран Евросоюза наиболее высокий уровень безработицы был зарегистрирован в Финляндии – 10%. Далее следуют Испания, Греция, Швеция и Франция. В странах Балтии самый высокий показатель зафиксирован в Литве. Топливный кризис в США продолжает стремительно обостряться и болезненно бить по кошелькам американцев. С начала конфликта на Ближнем Востоке цены на бензин в стране подскочили сразу на 50%. Сейчас средняя стоимость американского топлива приближается к своему 4-летнему максимуму. Мальдивы запретят детям до 16 лет пользоваться соцсетями. Новые правила должны полностью вступить в силу не позднее, чем через год. Об этом заявил президент страны Мохаммед Муизу. По его словам, решение связано с необходимостью защитить несовершеннолетних от интернет-угроз, включая кибербуллинг и контент, который противоречит ценностям ислама. И в завершении, твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде.
3: Партнер выпуска новостей – сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
7: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
8: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в южных районах страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. В Бресте ночью +9-11, днем +20-22. В Гомеле ночью 9-11 выше нуля, днем +21-23. В Гродно ночью 10-12 со знаком плюс, днем 21-23 градусов тепла. В Минске ночью +9-11, днем +22-24. В Могилеве ночью 9-11 выше нуля, днем 23-24. 23-25 со знаком плюс. В Витебске ночью 9-11 градусов тепла, днем плюс 24-26. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
3: Партнер прогноза погоды – Белбетфест.
9: Время покупать билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Fat Cat Cinema с треком Nothing at all, то есть вообще ничего. Мой личный манифест на сегодня, честно говоря, вот слушай, если тебя весь день преследует чувство, что ты не спасаешь планету, а просто существуешь, то выдохни, ты имеешь полное право иногда делать абсолютно ничего. Ты и так совсем справляешься отлично, я в этом уверен. И вот пока мы тут законно ленимся, во Франции ребята вышли на новый уровень созидания, так сказать. Они просто взяли и распечатали на 3D-принтере трехэтажный дом на 12 квартир. Всего за месяц справились, прикинь. Вот сидишь дома, а у тебя стены только загружаются. Я вот честно только одного боюсь, чтобы у них посреди стройки коттедж не закончился. А то останешься без туалета, потому что там желтый тонер подошел к концу. Ну ладно, хоть окна и проводку все еще люди руками делают. Уже хоть какая-то уверенность. И слава богу, а то принтер бы, ну честно, так напрограммировал бы, что ты там условно включаешь свет в коридоре, а у тебя резко окна открылись. В общем, технология — это кайф. Скоро будем квартиру уже с торрентов скачивать. Ну а пока наши бетонные коробки построены по старинке, давай посмотрим, что там у нас погоды на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Будет без осадков, лишь в южных районах страны ожидаются кратковременные дожди, а местами будут грозы. В Бресте ночью плюс 9, плюс 11, а днем плюс 20, плюс 22. В Гомеле ночью 9, 11, выше нуля, а днем 21, 23 тепла. В Гродно ночью от 10 до 12 тепла, а днем плюс 21, плюс 23. В Минске ночью от 9 до 11, выше нуля, а днем 22, 24 со знаком плюс. В Могилеве ночью 9-11 со знаком плюс, а днем плюс 23, плюс 24. И в Витебске ночью плюс 9, плюс 11, а днем плюс 24, плюс 26.
2: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

Свежий трек на Радио СФМ. Алок, Зиба, Португал, The Man. Dive into the ocean.

0: Portugal The Man на Radius FM. Песня про ныряние в океан. Звучит красиво, но давай все-таки на чистоту. Вот, скорее всего, твой максимум погружения на сегодня — это залезть после работы под одеяло и притвориться, что тебя не существует для этого мира, ну, как минимум, до завтрашнего утра. И зря, потому что американский биолог Уоллес Николс доказал теорию синего разума. Что это такое? Это когда ты просто смотришь на воду, и у тебя моментально падает уровень стресса, и при этом подскакивает дофамин. То есть, чтобы успокоиться, тебе не нужно скупать аптечное успокоительное. Достаточно просто открыть кран на кухне, ну и пару минут гипнотизировать струю воды. Дешево и работает при этом безотказно. Ну, ладно, если без шуток, если ты сейчас стоишь перед сложным выбором и боишься рискнуть, то решайся. Говорю тебе, решайся. Твой мозг эволюционно заточен под то, чтобы выплывать из любого шторма. Так что ныряй в свои цели, у тебя все точно получится, я в тебя верю. Ну а ты на Radius FM не переключайся и слушай самую топовую музыку.
1: Реклама.
2: Светофор. И кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
1: Реклама. Днем по будням на Радиус ФМ 10-10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

Задай ритм лету с Вива Браслав. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.ru.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Вторник на дворе, у нас 2 июня, и потихоньку мы близимся к завершению нашего рабочего дня. И вот знаешь, вторник такой день интересный, и первый шок после выходных уже прошел, но вот до пятницы еще работать и работать. Вот я понимаю, завтра среда, это уже экватор неделя, а вот вторник пока что еще не дотягивает. И вот специально для тех, кто уже немного устал от бесконечных задач, я готов запустить наш музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Десяточка топовых треков под без рекламы и разговоров. Только ты — самая топовая музыка. Послушаем с тобой Coldplay с треком We Pray.

0: Ну и самым первым у нас в эфире прозвучит Алекс Уоррен с треком Ordinary. Такой плюс вайбик у нас немножко сформировался, поэтому расслабляйся, отдыхай, готовься к завершению этого рабочего вторника и ни о чем не думай. Ну а мы пока что быстренько пробежимся по новостям. В Минске 16 часов. Привет! О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Влад Кучко.
1: Сейчас узнаем о прошедшем ЦТ и серьезных заявлениях канцлера Германии.
2: В радиусе новостей.
1: Международная специализированная выставка «Белагра-2026» торжественно открылась в 36-й раз. Она будет работать по 6 июня в рамках Белорусской агропромышленной недели. Для участия в выставке подали заявки 570 компаний из 11 стран мира. Участие в выставке «Белагра» для многих делегаций и повод обсудить двустороннее сотрудничество. Сегодня Минск и Баку сверили планы. В Доме правительства прошла встреча премьер-министра Беларуси и вице-премьера Азербайджана. Партнеры подтвердили курс на укрепление кооперации. 35,5 тысяч белорусских абитуриентов сегодня сдавали ЦТ по второму профильному предмету. Знания проверяли по математике, биологии, иностранному языку и географии. Больше всего абитуриентов выбрало английский язык. В стране писали ЦТ в 40 пунктах. Утрату былой конкурентоспособности Германии признал Мерц. Причем канцлер не скрывает, что виноваты в этом именно немецкие власти. По словам политика, сегодня Берлин больше не способен эффективно соревноваться с другими сильными странами во многих ключевых областях. Мерц подчеркнул, что эти барьеры копились годами и были созданы немецким руководством из-за крайней халатности. Из жизни ушел старейший житель Англии. Он умер 1 июня в своем доме в городе Болтон. На момент смерти долгожителю было 109 лет. Он считался последним жителем Великобритании, родившимся в 1916 году. За свою жизнь он стал свидетелем правления 4 британских монархов и работы 24 премьер-министров страны. Курсы валют Нацбанка Беларуси: доллар США 2,79, 100 российских рублей 3,84, 10 китайских юаней 4,10. И в завершении пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и выиграй беспроводные наушники. В этот раз мы разыгрываем сразу 5 комплектов. Просто слушай треки, ставь оценки и обязательно дойди до конца. Твой приз ждет на radiusfm.by. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
2: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в южных районах страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. В Бресте ночью плюс 9-11, днем плюс 20-22. В Гомеле ночью 9-11 выше нуля, днем плюс 21-23. В Гродно ночью 10-12 со знаком плюс, днем 21-23 градусов тепла. В Минске ночью плюс 9-11, днем плюс 22-24. В Могилеве ночью 9-11 выше нуля, днем 23-25 со знаком плюс. В Витебске ночью 9-11 градусов тепла, днем плюс 24-26. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
3: Партнер прогноза погоды – Белбетфест.
4: Время покупать билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: JSMash уверяет нас, что ночь молода, там все дела. В общем, слушай, когда тебе слегка за 20, эта фраза звучит как лучший план на вечер. А когда вот уже ближе к 30, это, ну, можно рассчитывать как прямую угрозу твоему давлению и суставам на следующее утро. Но трек отличный, бодрит как надо. И вот, прикинь, даже новость. В Мексике, в общем, один мужчинка гулял с сыном и заснял в небе серебристый шар, который завис над городом, а потом резко улетел в горы. И у отца, и у сына после этого дико разболелась голова. В сети сейчас бойня. Кто-то топит за пришельцев, а кто-то за нейросети. Но ты в любом случае держись, у тебя все получится, я в тебя верю. Главное, под ноги посмотрю, пока разглядываешь небо в поисках внеземного разума. Ну а мы продолжаем, мы слушаем прогноз погоды на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. На большей части территории без осадков. Лишь местами в южных районах страны ожидаются кратковременные дожди, а местами будут грозы. В Бресте ночью плюс 9, плюс 11, а днем плюс 20, плюс 22. В Гомеле ночью 9, 11 выше нуля, а днем 21, 23 тепла. В Гродно ночью от 10 до 12 со знаком плюс, а днем от 21 до 23 со знаком плюс. В Минске ночью плюс 9, плюс 11, а днем плюс 22, плюс 24. В Могилеве ночью 9-11 выше нуля, а днем 23-25 тоже выше нуля. И в Витебске ночью плюс 9, плюс 11, а днем плюс 24, плюс 26.
1: Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества. Реклама. Лови топовый момент этого утра.
2: Матрос спрашивает капитана старого морского волка. Капитан, а правда говорят, что вас акула укусила? Правда, матрос. А куда?
3: А вот это неправда.
1: Слушай, слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: Алан Уокер сейчас прям вот по-живому резал. Сломанные струны — это ж наше классическое состояние, когда ты пытаешься сыграть красивую мелодию жизни, но у тебя из 6 струн осталась одна, да и та твоя нервная система. Вот знаешь, это как пытаться настроить гитару в 3 часа ночи, когда соседи снизу уже начали подыгрывать тебе швабры по потолку, и вот главное, ритм же держит идеально. Вот, и здесь даже... В общем, ученые шведские недавно выяснили, что наш мозг обожает контролируемый хаос. В общем, когда ты слушаешь такую надрывную, грустную музыку, у тебя выделяется дофамин. Это гормон радости. То есть организм буквально говорит: слушай, у нас тут все летит к чертям, но звучит кайфово. Так что если кажется, что сегодня все идет не по плану, расслабься, ты совсем справишься. Это просто твой мозг ловит такой скрытый кайф. Вот. Ну а чтобы слушать этот кайф в идеальном качестве, прямо сейчас проходи наш музыкальное тестирование на сайте radiusfm.by. Суть простая. Заходишь, слушаешь треки, голосуешь за те, что реально понравились, и автоматически становишься участником нашего розыгрыша. А мы случайным образом выберем победителей и подарим 5 пар крутых беспроводных наушников. Ну, не в одни руки, конечно, но думаю, ты суть понял. Самое главное — пройти этот музыкальный тест до конца. Ну что ж, а дальше уже в 17.00 тебя ждет Толя Венская с ее автодрайвом. Она точно настроит твой вечер на нужную волну. Ну а с тобой был я, Леша Якимович. Услышимся уже завтра в этом же месте, в это же время, с 2 до 5. Желаю тебе классного вечера и говорю пока-пока.
1: Реклама.
2: Что, сосед, ты мой не весел? Что сегодня сам не свой?
3: Не до шуток, не до песен. Обострился геморрой. Не присесть и не подняться. Спортом толком не заняться.
2: Мой совет. Лечись, сосед.
4: Диавен.
2: Диавен. Таблетки для лечения симптомов острого и хронического геморроя. Диавен повышает тонус вен.
5: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. И рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СПО «Ликфарм Беларусь».
1: Реклама.
6: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
7: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Сделав вдох в начале дня, не забудь выдохнуть этот день уже на исходе рабочей части. Я, Ольга Венская, тебя приветствую. Напоминаю про то, что часики тик-так уже практически отбивают финиш твоей работы на сегодня. По крайней мере, настоятельно рекомендую не потерять этот классный летний вечер и все-таки отложить все дела в сторону, отправиться навстречу классному, такому теплому ветру. В Минске прекрасная, абсолютно точно жаркая погода. Плюс 22 и в течение вечера дождя не ожидаем. Поэтому гуляем, наслаждаемся, встречаем закат солнца в самых классных локациях. Закат случится примерно в 21:10. Ну что, лето в разгаре, давай-ка во все его вдыхать и наслаждаться, в том числе топовой музыкой радио СФМ. 17:00 в Беларуси. На наслаждение для наших ушей это Наталья Ленская, которая всегда есть что рассказать. Наташ, привет, что на сей раз?
2: Привет, в этом выпуске я расскажу, каких аварий становится все больше на белорусских трассах и кто нам прогнозирует горячее лето.
0: В радиусе новостей.
2: Проект закона о переписи населения рассмотрели в Совете Республики. Возраст респондентов снизят. Участвовать в переписи самостоятельно можно будет с 15 лет. Также появится возможность заполнять электронные формы через интернет. В Совете Республики предупредили, злоумышленники могут воспользоваться переписью, чтобы обмануть людей. Поэтому важно информировать граждан обо всех деталях проведения переписи. Рост числа ДТП с участием диких животных зафиксирован в Беларуси. В первом квартале зарегистрировано 932 происшествия. Это на 210 больше, чем годом ранее. Погибли или пострадали 957 животных, плюс 220 к прошлому году. Причины – рост интенсивности движения, увеличение числа автомобилей и поголовья животных. Весной на дороге чаще выходит молодняк, который из-за недостатка опыта не всегда правильно реагирует на транспорт. В БНТУ ведут электронную очередь для подачи документов абитуриентами. Система будет работать по аналогии с банком или поликлиникой. В фойе установят мониторы и сенсорные панели. Получив талон, абитуриент сможет спокойно ожидать приглашения. Это поможет избежать очередей и нервозной атмосферы. Подача документов остается очной. Оригиналы нужно приносить лично. БНТУ, к слову, первый вуз в стране, внедряющий такой проект. СВО завершится до конца дня, если ВСУ покинут российские регионы, об этом заявил Песков. Таким образом, он прокомментировал заявление главы Офиса президента Украины Буданова о том, что Зеленский намерен добиться прекращения боевых действий до зимы. Что касается Зеленского и завершения войны до конца года, война может быть завершена до конца суток, сказал Песков. Всемирная метеорологическая организация ООН прогнозирует жаркое лето. Причина тому – климатическое явление Эль-Ниньо. С июня по август температуры будут выше среднегодовых значений с вероятностью до 80%. Воздействие феномена может продлиться до ноября. Эль-Ниньо – это нагрев поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. Это приводит к аномальной жаре, засухам, лесным пожарам и рекордным температурам. Коммерческая информация. Весь июнь и июль для всех держателей карты учащегося Беларусьбанка действует специальное предложение. Получайте манибэк 7% при оплате покупок и услуг в категориях игры и хобби, кино и парки аттракционов, книжные и канцелярские магазины, спортивные и цифровые товары. Воспользуйтесь выгодой и сделайте покупки на летних каникулах еще приятнее. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Предложение от АСБ «Лизинг». При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону плюс 375-29-103-64-64. Таковы новости. О погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
4: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай» по Беларуси, завтра переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь в южных районах страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. В Бресте ночью плюс 9, 11, днем 20, 22 тепла. В Гомеле ночью 9-11, днем 21-23 градуса. В Гродно ночью 10-12, днем плюс 21-23. В Минске ночью 9-11, днем 22-24 тепла. В Могилеве ночью плюс 9-11, днем 23-25 градусов. И в Витебске ночью 9-11, днем 24-26 тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире «Автодрайв».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радіус FM.
1: Around the world.

0: Рекордс.
1: На Радиус ФМ Автодрайв. Тачки тайм.
2: 17.19 точное драйвовое. Что происходит? Оказывается, владельцев электромобилей могут оштрафовать за подземную парковку. Ты знал про это? Может, у тебя у самого на паркинге подземном стоит электричка, а ты не в курсе. А вот с 1 июня 2026 года вступил в силу новый свод правил МЧС о пожарной безопасности. Он серьезно меняет правила парковки электромобилей и подзаряжаемых гибридов. Что меняется? Раньше особые противопожарные требования действовали только для парковок с зарядными станциями. Теперь они распространяются на все подземные парковки. Даже если там нет зарядки, это нужно учитывать. Так вот, электромобили и гибриды должны стоять группой.

0: группами не более 10 машин в каждой. Представляешь, какая история? То есть не где тебе захотелось, а вот где вот положено по правилам МЧС. Далее. Эти группы должны быть отделены от остальных автомобилей огнестойкими перегородками, противопожарными шторками, системами тушения. То есть все серьезно, нужно подготовиться, вот прям комплексно подойти к этому вопросу. И это нужно учитывать. Иначе не удивляйся, если тебе придет штраф. При первом нарушении штрафы вот тут вот разные, но я вот смотрю, что штраф может быть даже очень серьезным, если проигнорировать это требование. В общем, предлагаю тебе разобраться в вопросе самостоятельно. И, конечно же, люби свою электричку. Я тоже за то, чтобы больше в нашем городе было таких автомобилей. Ну и, конечно, больше парковок, соответственно, удобных, комфортных. Про это тоже нужно помнить. А еще удобно и комфортно ехать в любимой машинке по дороге домой под топовую музыку радио ZFM. На себе проверено, делай звук погромче.
1: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда?
1: 17:26, точное драйвовое. Я вот подумала, лето пришло, мы с тобой еще гардеробчик не поменяли. А давай-ка прямо сейчас этим и займемся. Тем более классное мероприятие Fashion Fabric 3.0, минимализм, инновации, масштабное событие этого лета стартует совсем скоро. Буквально в эту субботу, 6 июня, в Минске будет по-модному. Вот это будет модная прожарка. В общем, здесь самые именитые белорусские дизайнеры. Здесь, пожалуйста, тебе и Давыдова, например, такой очень известный дизайнер нашей страны, а также Лофман, Альвента, Зенве, например. Я вот с удовольствием попала к этим ребяткам, потому что у них классный нарратив, классная история про то, как парень из Бобруйска, у которого мама была обыкновенной швеей, взяли и создали такой классный бренд, который покорил не только белорусских модниц и модников, но и, мне кажется, вообще все постсоветское пространство, так это точно. Ну и скажу, что еще в целом 15 дизайнеров в трех блоках показов, и также здесь аромат события, модели на подиуме будут выходить под специально созданный парфюм, который позже можно даже будет приобрести. Вот ты знаешь, чем пахнет наш белорусский фэшн. Мне кажется, это что-то очень вдохновляющее, возвышающее. Правда, без никакой иронии прямо сейчас говорю. Ну и просят организаторы учитывать дресс-код. Это минимализм, палитра белый, бежевый, коричневый, черный. Так что дерзай, приобщайся к модной жизни нашей страны, знакомься с ведущими игроками фэшн-индустрии, смежной сферы, и просто классно проводи время.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Дискаунтер и грошик. Завжди тут цены цуд. Вода минеральная Дарыда, газированная. Рубель 39 за 1,5 литра. Сдивляйтесь и закупляйтесь у грошику. Подробности на сайте groshik.by и по телефону плюс 375-44-788-80-26 с 25 мая по 7 червня.
0: Реклама.
3: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод. Дима Билан. Ваня Дмитриенко. Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система. Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
0: Радиус FM.

0: На Радиус ФМ «Автодрайв». «Автодрайв».
1: «17.34, точное, драйвовое. Ты знаешь, мне очень хочется, чтобы ты выдохнул этот день и побыстрее отправился в объятия классного вечера. Потому что на улице классно, на улице жарко, плюс 22. Ветер южный, и завтра синоптики тоже нам обещают продолжение лета. Но подробнее об этом через несколько мгновений. А пока горячий трек «Лирик» совсем скоро. А также не пропусти «Камрейд». Жгучая красотка Дойчи. Ну а прямо сейчас во всех смыслах обжигающий прогноз погоды на завтра.
0: Радиус ФМ о погоде.
1: Итак, завтра уже 3 июня синоптики нам обещают облачную с прояснениями погоду. И ура, без осадков будет. И температуры какие классные стоять будут. Вот смотри, в Минске 22-24, переменная облачность. Далее смотрим. Гродно 21-23 со знаком плюс. Брест 20-22 выше нуля. Далее Витебск до плюс 26. В северной столице будет очень жарко. Жарче всего из областных центров. Далее Могилев 23-25 со знаком плюс. И Гомель 21-23 выше нуля. Возможен кратковременный свежий. Дождик.
0: Реклама.
2: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense. Технологии, меняющие жизнь.
3: Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов, квартира в Минске, 2 автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товары удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону плюс 375-17-388-76-76. Рекламная игра «Удача в придачу» тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
4: Современное оборудование, собственный офис или склад. Сколько откладываете идею расширения бизнеса? Оформляйте инвестиционный кредит от банка «Добробыт». Процентная ставка от 6,13 годовых в белорусских рублях. Ответ по заявке в течение одного дня. Условия подберем под ритм вашего бизнеса. Переходите на сайт bankdobrobyt.by или звоните 6-2-3-2-6-2-1. Банк «Добробыт». Поддержка, которая работает на ваш результат.
0: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус ФМ, а также на сайте в разделе подкасты. Ты слушаешь Радиус ФМ. Только топовая музыка. Радиус ФМ. Наша.
5: Заходи. Без причин.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: Точное драйво 18.44 на градуснике 22 градуса. Может быть, ты вечером хочешь поужинать шашлыками. Ну а что, классная перспектива. Собираешь близких, друзей, может быть, коллег. И вот так вот посреди недели устраиваешь шашлыки. В том числе благодаря брендированной решетке для шашлыков от Радиус ФМ. Для этого заходи в наш телеграм-канал Радиус ФМ. Дальше там находишь кибертрек, отгадываешь его по картиночке. Пишешь ответ в комментах и ждешь мой звоночек. Далее играем, классно общаемся и получаешь подарок фирменный от Радиус ФМ.
0: «Автодрайв» на Радиус ФМ.

0: пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by. На Радиус ФМ Автодрайв. Кибертрек.
1: 17.50, точно драйвовая на связи Лина. Лина, привет.
2: Алло.
3: Здравствуйте.
1: Лина, ну что, наш звоночек «Самое сердце»? Как тот самый трек, который мы загадали в картинке в телеграм-канале Радиус ФМ «Самое сердце» Сергей Лазарев. Да, да. И прямо сейчас испытание Лина не заканчивается. Не боишься?
3: Нет.
1: Попробуй. Хорошо, на шашлыки хочешь пойти?
3: Конечно.
1: Хорошо, тогда Радиус ФМ сделает все для этого. Ну, во-первых, погоду уже устроили красивую, такую, какую ты любишь. И еще бронзированная решетка для шашлыков тебе понадобится и собрать друзей. А прямо сейчас вот друзей соберешь и будешь ту песню напевать, которую подготовил нам нейропомощник Игорь. Его зовут и Игорь. Можешь с ним поздороваться.
3: Привет, Игорь.
4: Привет. Ну что, поиграем?
3: Да.
1: В таком случае, внимание, задание.
4: Загружаю трек.

0: Ну вот он взял слова известные, очень песни, да, переиначил. Ну, такие синонимы, что ли, подобрал.
1: Вот это, по-моему, время пострелять, да?
0: Да, и, соответственно, кто это?
1: Это не Лето, любимка.
2: И это правильный ответ.
0: Прямо в самое сердце, в самое яблочко выстрелила наша Лина.
1: Большое.
0: Лина, ты супер!
1: Ура-ура-ура!
0: Как легко все сложилось, так и должно быть этим летом. Все легко, все в радости, в удовольствии, все должно быть вкусно благодаря Радио СФМ. И, пожалуйста, забирай твой подарок. Брендированная решетка для шашлыков. Поздравляю! Ура!
1: Спасибо!
0: Мне кажется, Лина как будто немножко в шоке, вообще не понимает, это вообще с ней происходит, не с ней вообще. Как круто, что у нас такие топовые лучшие слушатели.
2: Автодрайв на Радиус FM. Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Автосеть. За шинами к нам. Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на лото.бай.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Реклама. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка. Днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радіус FM. Автодрайв. Топовая музыка. Интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Я предлагаю по дороге домой не ехать домой, да, что такое бывает, особенно летом, летним вечером, это нормально, я тебе желаю приключений, ну и что, что сейчас будний вечер. Главное, что мы можем наполнить его исключительно приятными эмоциями, приятными встречами, и тем более, что, знаешь, солнышко тоже домой не собирается, после 21 часа случится сегодня закат, значит, мы берем пример солнца, до 21 часа тоже гуляем и наслаждаемся, в том числе топовой музыкой Радио ФМ, а еще напоминаю тебе про нашу абракадабру, она ждет твоего внимания в нашем телеграм-канале Радиус ФМ, заходи, отгадывай и получай фирменные подарки от Радиус ФМ. 18.01 в Беларуси. Я просто бегу открывать дверь Наташи Ленской, потому что она спешит рассказать самые актуальные новости. Наташ, привет.
2: Привет. Далее я расскажу, какие авто пользуются высоким спросом у белорусов и что за профессия станет особо востребованной в эпоху искусственного интеллекта.
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь и Азербайджан связывают проверенные временем дружественные отношения. Замглавы правительства Наталья Петкевич на бизнес-форуме в Минске напомнила задачу, поставленную главами государств – выйти на товарооборот в миллиард долларов. Страны уже создают совместные производства. На выставке «Белагра» азербайджанским партнерам показали новинки белорусского машиностроения. В белорусских санаториях ежегодно разрабатывают десятки новых программ лечения. В прошлом году создали 85, в 2024-м 59. В здравницах используют собственную минеральную воду, более 80 скважин и сопропелевые грязи. Каждая путевка включает до десятка процедур по профилю заболевания. Наиболее частые профили у взрослых – болезни суставов и сердца, у детей – органов дыхания. В мае в Беларуси активно росли продажи новых автомобилей. Так, за месяц продано 8100 новых авто. Это на 21,5% больше, чем в апреле. Основной рост обеспечили гибриды и электромобили. Продажи машин с обычными двигателями выросли только на 2%, а гибридов на 50%, электромобилей на 47%. Рост продаж поддерживают локальное производство и льготы. В Польше предложили запретить соцсети детям до 15 лет. Глава Министерства информатизации заявил, что соцсети провоцируют у детей безразличие, усиливают агрессию, а также вызывают проблемы со сном и выражением эмоций. Ведомство ведет переговоры с министром образования и проводит общественные консультации. Запрет пока не введен, но вопрос уже активно обсуждается. Развитие искусственного интеллекта в образовании приведет не к сокращению, а к росту потребностей в кадрах. Об этом заявил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. По его словам, массовое использование нейросетей школьниками для выполнения домашних заданий меняет картину. Ученики не вникают в содержание, поэтому растет роль личного общения, которое может обеспечить только педагог. О курсах валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 79 копеек, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 84 копейки, 10 китайских юаней 4,10. Коммерческая информация и предложение от АСБ «Лизинг». При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону плюс 375-29-103-64-64. И последнее. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и выиграй беспроводные наушники. В этот раз мы разыгрываем сразу 5 комплектов. Просто слушай треки, ставь оценки и обязательно дойди до конца. Твой приз ждет на radiusfm.by. Это все новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь в южных районах страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. В Бресте ночью плюс 9, 11, днем 20, 22 тепла. В Гомеле ночью 9, 11, днем 21, 23 градуса. В Гродно ночью 10, 12, днем плюс 21, 23. В Минске ночью 9, 11, днем 22, 24 тепла. В Могилеве ночью плюс 9, 11, днем 23, 25 градусов. И в Витебске ночью 9.11, днем 24.26 тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире «Автодрайв».
3: Партнер прогноза погоды «Белбетфест».
5: Время покупать! Билеты на «Белбетфест 2026». Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя. 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
4: Радиус FM. Волна топовой музыки. When you feel...

0: На Радиус ФМ Автодрайв. Абракадабра.
1: А еще красиво, когда у тебя дома все чисто, убрано, и в этом помогла тебе паровая электрошвабра. По сути, всю работу сделают для тебя, чтобы ты не напрягался этими летними вечерами, а возвращался в чистый, красивый дом, где просто приятно дышать, приятно находиться. Радиус ФМ беспокоится об этой части бытового вопроса и дарим тебе на этой неделе брендированную паровую электрошвабру. Только в эфире Радиус ФМ, а также в нашем телеграм-канале. Заходи, проверь подписочку Радиус ФМ. Далее у нас здесь Абракадабра, главный подарок, который ты уже понял, электрошвабра. Так вот, тут же подсказки у нас размещены. О чем идет речь? В состав этого входит около 150 различных жирных кислот. Этот продукт стимулирует выработку серотонина, гормона счастья. А еще в Древней Северной Европе это закапывали в бочках для длительного хранения в болотах. Ничего себе, потом, видимо, откапывали. В общем, о чем идет речь, если есть догадки, есть соображения, пиши в комментах и жди мой звонок через пару топовых треков Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: Так и хочется сказать, да прибудет с нами со всеми любовь этим вечером. Любовь, здравствуйте. Алло.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. У вас потрясающее имя. Я надеюсь, что ваша жизнь полна любви. Вы ощущаете это?
2: Да, конечно, каждый день слышу.
1: Ну
2: любовь.
1: И пусть удача вас тоже сегодня любит. Задача отгадать, где же спрятан топовый трек Радиус ФМ. Итак, от 1 до 7 нужно выбрать какую-то цифру. Любовь, просто настройтесь на какие-то, не знаю, позитивные вибрации, как вариант. На вибрации лета, в конце концов. И почувствуйте, где же, где же спрятан трек Радиус ФМ. От 1 до 7. Поехали.
2: Давайте 3.
1: А что-то связано с цифрой 3 в жизни у девушки по имени Любовь?
2: Просто счастливая, говорят.
1: То есть,
2: Бог любит троицу.
1: Или в любви везет на третий раз. Да?
2: Кстати, да, два брака уже было.
1: Ого! Так я угадала. Так и ты тоже угадала.
2: Да?
1: Да.
2: Круто.
1: Топовый трек Радиус ФМ. 3 дня дождя. Проект и певица Мона. Слушайте, как оно совпало. Любовь. Ну, слушайте, вы какая-то magic girl. Абсолютно точно. Я чувствую, что Любовь пока не верит в происходящее. Вообще,
2: да.
1: все правильно, все круто. Давай послушаем сообщение, которое для тебя оставил вчерашний участник Абракадабры.
3: Привет, я Андрей, участник игры Абракадабра. Я прячу трек Радиус ФМ в наушниках под номером 3.
1: Ну что, было? Любовь,
2: да,
1: было.
2: Спасибо.
1: Знаешь, Любовь, я очень хочу тебе пожелать, чтобы вот ты никогда не говорила про любовь в прошедшем времени. Знаешь, пусть любовь всегда живет в твоем сердце, самое воодушевляющее, самое вдохновляющее. И прежде всего, любовь к себе. Хорошо? Договорились?
2: Да, договорились.
1: Но пока ты абсолютный лидер этой недели. Пока ты единственный участник, который с первой попытки отгадал вот эту самую задачку. Но еще впереди несколько игр. Ждем пятницы, и там подводим итоги. Но в любом случае, в пятницу я тебе позвоню. Договорились?
2: Да, договорились.
1: Все, пока-пока. Слушайте, какая сегодня чудесная игра. Какой вообще чудесный, классный летний вечер в компании Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
4: Кондиционеры Хайсенс охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Хайсенс. Технологии, меняющие жизнь.
5: Запрашаем на Купалле Усуле. Знакомимся с традициями. Подробности Парк Сула Бай.
6: Новая машина. Современный ремонт. Долгожданный отпуск. Собственная дача.
7: С кредитами на все от банка «Добробыт» сбудется любая мечта. До 50 тысяч рублей на любые цели, без справок и поручителей. Решение по заявке за 15 минут. Подробности на сайте bankdobrobyt.by и по телефону 5-3-2-3-1.
8: Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов, квартира в Минске, 2 автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товары удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра «Удача в придачу» Тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
0: Реклама.

0: Плюс ФМ. Автодрайв.
1: 18.35, точное драйвово, за окошком плюс 20. Такой теплый ветер в Минске. Давай-ка это лето наполняйся исключительно классными звуками. Ну, например, звуками поцелуев, звуками радостной встречи и звуками топовой музыки Радиус ФМ. Прямо сейчас Metro Boomin. Ну, а также испанские горячие парни Альфа и Ману Чао. И красавчик Бенсон Бун. Ну и отдельной строкой наша красотка под названием «Погода на завтра», потому что она продолжит классную череду летних теплых денечков.
0: Радиус ФМ о погоде.
1: Вот смотри, дождь даже, если и будет, то только в Гомеле, исключительно освежающий. В Гомеле плюс 23 при этом. В Могилеве повыше температура плюс 25, без осадков, без дождей. В Витебске плюс 26. Это самый теплый областной центр на завтра. Ну, а далее Минск смотрим. 22-24, здесь тоже без осадков. Гродно 21-23. Ни дождинки. И в Бресте 20-22 со знаком плюс. Кстати, это будет самая низкая температура среди областных центров, но, по-моему, приятная летняя погода.
0: Реклама.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор. Каждое воскресенье в Суперлото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
4: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
5: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм».
0: Реклама. Топ-чарт. Топ-чарт Радиус ФМ.
6: Радиус ФМ.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
6: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
6: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00.
6: Радиус ФМ.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: На Радиус ФМ «Автодрайв». Тело в теме.
1: Тело в теме.
2: Точно, драйвовое, 18.44, может быть, настроение твое уже не совсем драйвовое, потому что что-то намекает на предстоящий сон. Гастроэнтерологи рассказали, как снизить вред от обильного ужина перед сном, и ты сейчас узнаешь об этом. По словам врачей, обильная еда перед сном может спровоцировать рефлюкс, это заброс желудочной кислоты в пищевод. Особенно опасно для людей с гастрофазиальной рефлюксной болезнью, потому что страдает слизистая, возникает воспаление, изжога. И чтобы минимизировать этот вред, специалисты рекомендуют носить свободную одежду, да, в течение дня, вот тесные пояса, корсеты. Какие-то утягивающие вещи усиливают давление на живот, ухудшает ситуацию. Также следует спать на высоких подушках, то есть некоторые вообще без подушек спят, вот и не тот случай. Как раз-таки высокая подушка, либо 2-3 маленькие подушки помогут уменьшить заброс кислоты во время сна. Также врачи рекомендуют принимать ферментные препараты, лучше выбирать формы с мини-микросферами, они работают эффективнее. Ну и еще, чем позднее ужин, тем легче он должен быть. Если избежать позднего приема пищи вот прям не получается, то хотя бы сделать его менее калорийным и объемным. Как бы то ни было, я тебе желаю сегодня приятного аппетита. И ты знаешь, от меня лайфхак. Даже если ты так хорошенечко поел, обязательно перед сном просто пройди, прогуляйся минут 15-20 под топовую музыку Радиус ФМ, и тяжесть как рукой снимет.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: на Радіус ФМ «Автодрайв». Пункт видачі.
1: 18.51, точное драйвовое. Лет, конечно же, это время обновления гардероба, время дерзости, я бы сказала. Очень классную обувь, носки я нашла на наших маркетплейсах. Ну, во-первых, представь себе, что ты обуваешь не просто обувь, носочки, а когда каждый пальчик имеет свою форму, свою зону. Да, это очень круто выглядит. Это, во-первых, экологично. Это, во-первых, гарантия того, что ты не натрешь мозоли. Так, по крайней мере, вот ждать создателей этих необычных чудо-обуви-носочков. Выглядят они стилево. Мне кажется, такая отсылочка к балеткам Мэри Джей, если ты в курсе, что это такое, то вот ты заценишь эту историю. И мне еще кажется, что это удобно для тех, кто очень много ходит. Вот если, правда, тебе приходится в силу разных историй лета много ходить, обрати внимание на эту обувь. Стоит она недорого, можно подобрать себе расцветку. Ну и самое главное, выглядеть при этом стилево. А еще отчасти это напоминает пуанты балерина. Но только у каждого пальчика есть вот как раз-таки своя форма. Круто выглядит. Смотри, покупай, и будет самым модным.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Дискаунтери грошик. Завжди тут ціни суд. Пепсі 3,49 за 2 літри. З'являйтеся і закупляйтеся у грошику. Подробиці на сайті grosik.bay і по телефоні плюс 375-44-788-80-26 з 25 мая по 7 червня.
3: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense. Технологии, меняющие жизнь.
4: Ами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
0: Реклама. Окей. Как слушать Радиус ФМ без радиоприемника?
5: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения RadioPlayer Беларусь. Слушайте Радиус ФМ онлайн в отличном качестве и без помех.
0: Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: These beautiful things that I
1: Радиус FM наша.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: За окошком потихонечку начинает смеркаться. Закат полно случится после 21 часа. А у нас в эфире Радио ФМ зажигаются звезды. Для тебя тут такой звездопад планируется в ближайшее время. 10 топовых треков без перерывов на рекламу и разговоры. Weekend. А также Артемас и его «I like the way you kiss me». И коллаб румынской певицы Имя и диджей Rehab. И все это звездное великолепие сразу после выпуска новостей. 19:00 в Беларуси. Наталья Ленская здесь для того, чтобы рассказать о самых интересных новостях. Наташа, приветствую.
2: Привет. На этот раз расскажу, сколько абитуриентов сегодня пришлось удалить с ЦТ и какой собор из списка ЮНЕСКО вводит плату для туристов.
0: В радиусе новостей.
2: На пункты захоронения радиоактивных отходов не будут поступать ядерное топливо и жидкие отходы. Отходы с БелАЭС зацементируют, поэтому они не протекут, не разольются и не улетучатся. При любом инциденте они останутся локализованными, заявили эксперты во время круглого стола в пресс-центре БелТА. Общественные слушания по пункту захоронения проведут в этом году. Ранее определили три площадки – в Островецком, Стеславском и Хойникском районах. Окончательное решение примут после завершения. ЦТ по предметам на выбор приняли участие 33,5 тысячи абитуриентов. 4 человека не смогли продолжить тестирование по медпоказаниям, 12 абитуриентов удалили из аудитории. Основные причины удаления – это использование мобильных телефонов, шпаргалок, нарушение порядка заполнения бланков. Заключительное ЦТ пройдет 5 июня по химии, физике, истории Беларуси в контексте всемирной истории и обществоведения. Европа усиливает миграционный контроль. Страны ЕС и Европарламент достигли соглашения, которое позволит запустить ускоренные и более эффективные процедуры по возвращению нелегалов. Новые миграционные нормы предусматривают создание зарубежных депортационных центров для просителей убежища. Там они смогут ожидать рассмотрения своих апелляций на высылку из ЕС, либо решения вопроса с их отправкой на родину. Посещение Кёльнского собора станет платным с 1 июля. Билет будет стоить 12 евро. Бесплатным останется вход для прихожан, желающих поставить свечу и помолиться через северный вход в небольшую часть храма. В соборе пояснили, плата вводится, чтобы покрыть возросшие расходы на содержание, охрану и эксплуатацию. Уже 6-й год подряд храм тратит больше, чем зарабатывает. 9-летняя модель из Беларуси Изабелла Новикова победила в 21-м сезоне международного фестиваля «Маленькая мисс» и «Мистер Вселенная» в Китае. Она стала обладательницей главного приза Гран-при «Маленькая мисс Вселенная» и титула «Маленькая мисс Вселенная». Юная белоруска получила золотой сертификат, специальную золотую ленту, большой трофей и главную корону. Также она завоевала приз зрительских симпатий. И последняя твоя умная колонка ждет команду «Скажи, Алиса, включи Радиус ФМ и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Это все новости о погоде далее. Данным сайта «Погода.бай» по Беларуси завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь в южных районах страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. В Бресте ночью плюс 9-11, днем 20-22 тепла. В Гомеле ночью 9-11, днем 21-23 градуса. В Гродно ночью 10-12, днем плюс 21-23. В Минской ночью 9-11, днем 22-24 тепла. В Могилеве ночью плюс 9-11, днем 23-25 градусов. И в Витебске ночью 9-11, днем 24-26 тепла. В студии Радиус ФМ работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус ФМ 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

Ты слушаешь 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров.

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Но если очень хочется заполучить Яндекс-станцию Алиса, Радиус FM тоже знает ответ на этот вопрос. Все просто. Заходи прямо сейчас в наш Инстаграм-аккаунт Радиус_FM. У нас тут очень классный розыгрыш как раз-таки Яндекс-станции Алиса. Все подробности читай в посте соответствующем. Ты увидишь фотографию с красоткой нашей ведущей Альбины Козловой. И Яндекс-станция Алиса, яркая, желтая, тоже тебе улыбается и мечтает уже в твои ручки уйти. Ну, а все подробности, что нужно сделать для этого, читай в комментариях. А еще я желаю тебе удачи, потому что итоги подведем совсем скоро, буквально уже завтра, в среду, рандомайзером выберем победителя. Но пока расскажу о том, насколько будет завтра прогноз погоды рандомный. Вот все-таки чего ожидать, похолодание или потепление? Белый гидромет уже дал ответ на этот вопрос.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: Пусть ненамного, но потеплеет. При этом местами в южных регионах нашей страны ожидаются грозы. В частности, речь идет про Гомель, Гомельский регион, 21-23, при этом осадки. Далее, Могилев, зато без осадков. Здесь плюс 25, переменная облачность. В Витебске теплее всего из областных центров, до плюс 26, тоже без осадков. В центре нашей Беларуси 24 градуса, это я про Минск сейчас, тоже без осадков. В Бресте 20-22 со знаком плюс, без осадков, до 23, завтра в Гродно, и здесь переменная облачность.
2: Задай ритм лету с Вива Браслав. Мод. Дима Билан. Ваня Дмитриенко. Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система. Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
0: Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радио

Свежий трек на Радио СФМ. Бибирекса и Фейтлесс.

0: Dbrex, классный трек, свежая работа. В нашем эфире ты можешь отдать ей свое сердце в виде лайка у нас на сайте radiosfm.by. Заходи, лайкай. Топ-чарт Radios FM, напомню, выходит для тебя каждую неделю по пятницам с 15 до 17.00. Кирилл Громов тебе устроит. Также здесь, у нас на сайте radiosfm.by, смотри классные ссылочки на ток-шоу с толком. Здесь интересные, актуальные гости. Например, можешь посмотреть интервью о презентации книги «Код успешной женщины», что весьма символично в год белорусской женщины. Ну или вот, например, такая тема, как защитить ребенка от буллинга и домогательств. Подробности тоже здесь же у нас на сайте. Со специалистами, с экспертами общались наши ведущие. Все для того, чтобы, если у тебя есть желание просто послушать классный контент, ты можешь это сделать в любой момент. Но если есть желание слушать топовую музыку, не теряйся. Не теряй волну Radios FM. Здесь в ближайшее время Дэвид Гетта, Ани Мари, а еще диджей Тиеста.
1: Автодрайв на Radios FM. Шоу с толком. Сегодня в шоу с толком.
2: Узнаем, реально ли построить карьеру и заработать на поварском деле. У нас в гостях заведующая отделением Минского колледжа кулинарии Ирина Валерьевна Шипаева.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiosfm.by. Radios FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: скоро и очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии Радиус FM Наталья Ленская. Дни культуры Азербайджана в Беларуси планируют провести в 2027 году. Об этом сообщил вице-премьер Азербайджана Самир Шарифов. В Минске проходит 16-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В фокусе производственная кооперация, межрегиональное гуманитарное сотрудничество. Азербайджанская сторона заинтересована в белорусском опыте профтехобразования. В здравоохранении, спорте и физкультуре планируют подписать программы сотрудничества. Белорусский государственный педуниверситет полностью готов к приему абитуриентов-целевиков и выпускников профильных педагогических классов. Документы будут принимать с 27 июня по 2 июля. Для целевиков предусмотрены две траектории. Первая – подача документов, затем внутренний экзамен по первому профильному предмету с 4 по 10 июля. Вторая – без экзаменов для выпускников педклассов с отметками в аттестате не ниже 8 по профильным предметам и не ниже 7 по остальным. Вместо экзамена они проходят собеседование. В Минской области планируют реконструировать участок трассы Р-28 Минск-Молодечно-Нарыч. Работы затронут отрезок длиной около 6 километров в районе линии Сталина. Проектом предусмотрено устройство цементобетонного покрытия, установка двустороннего барьерного ограждения, внедрение интеллектуальных транспортных систем. Также установят сетку, чтобы дикие животные не выбегали на проезжую часть. Для посетителей линии Сталина обустроят парковку. Правительство Швеции ужесточает условия для получения вида на жительство для родственников мигрантов. Вводятся повышенные требования к доходу и двухлетний период ожидания перед подачей заявления. Доход от пособий по безработице и других соцвыплат учитываться не будет. Также необходимо жилье достаточного размера. И иностранцы, приехавшие на учебу, больше не смогут привозить родственников. Изменения вступят в силу 1 октября. Молодые китайцы перешли к активному финансовому планированию. Среди людей 18-24 лет доля имеющих четкий финансовый план выросла с 57% в 2021 году до 72% в 2025. Новые три золотых – это вложения в фонды денежного рынка, облигации и золотые фонды. Молодежь использует смартфоны, интернет-платформы, что позволяет распределять активы без спецобразования. Эксперты связывают это с цифровизацией и доступностью информации. И последнее. Пройди музыкальный тест на radiusfm.by. Помоги нам выбрать лучшую музыку и получи шанс выиграть крутые беспроводные наушники. Мы разыграем целых 5 комплектов. Слушай, оценивай до конца и побеждай. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай» по Беларуси завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь в южных районах страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. В Бресте ночью плюс 9-11, днем 20-22 тепла. В Гомеле ночью 9-11, днем 21-23 градуса. В Гродно ночью 10-12, днем плюс 21-23. В Минске ночью 9-11, днем 22-24 тепла. В Могилеве ночью плюс 9-11, днем 23-25 градусов. И в Витебске ночью 9-11, днем 24-26 тепла. В студии Радиус FM работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Данным сайта «Погода.бай» по Беларуси завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь в южных районах страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. В Бресте ночью плюс 9-11, днем 20-22 тепла. В Гомеле ночью 9-11, днем 21-23 градуса. В Гродно ночью 10-12, днем плюс 21-23. В Минской ночью 9-11, днем 22-24 тепла. В Могилеве ночью плюс 9-11, днем 23-25 градусов. И в Витебске ночью 9-11, днем 24-26 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Алиса, как слушать музыку без подписки?
3: Все просто. Слушай «Радиус ФМ».
2: Алиса?
3: Уже включаю.
0: «Радиус ФМ». «Радиус ФМ». Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

0: Союз FM. Волна топовой музыки.
1: Шоу с толком.
0: Сегодня в шоу с толком.
2: Узнаем, реально ли построить карьеру и заработать на поварском деле. У нас в гостях заведующая отделением Минского колледжа кулинарии Ирина Валерьевна Шипаева.
0: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 21 час. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии «Радиус ФМ» Наталья Еленская. Сельхозпроизводство в Беларуси развивается уверенными шагами. Об этом заявил вице-премьер Юрий Шулейко на выставке «Белагра». Форум открылся сегодня. Там представлено около 130 образцов белорусской техники. Беларусь входит в число крупнейших мировых экспортеров сухого молока, масла и других продуктов. Задача – влиться в общую продовольственную программу мира. Ранее президент Александр Лукашенко заявлял, что наша страна может прокормить 100 миллионов человек. Участие в выставке «Белагра» для многих делегаций – это повод обсудить двустороннее сотрудничество. Так, сегодня Минск и Баку сверили планы в Доме правительства. Прошла встреча премьер-министра Беларуси и вице-премьера Азербайджана. Партнеры подтвердили курс на укрепление кооперации. Многие проекты определены с подачей лидеров двух стран. И задача правительств – обеспечить выполнение договоренностей. Приоритетные сферы – машиностроение и лифтостроение. В Беларуси сегодня состоялось централизованное тестирование по второму профильному предмету на выбор математики, биологии, иностранному языку и географии. Его писали более 33,5 тысяч абитуриентов. Среди них как выпускники школы этого года, так и прошлых лет. За ходом испытаний во всех 40 пунктах по всей стране наблюдали члены рабочих групп Комитета госконтроля. Витебские модернизируют летний амфитеатр. Это включает замену сидений в зрительном зале. Для удобства публики устанавливают более широкие складные сиденья с пружинным механизмом. Кроме того, специалисты готовят сценическое пространство, меняют инженерные сети, модернизируют технические помещения и благоустраивают прилегающие территории. Главная локация Славянского базара становится современной и технологичной. Наши фехтовальщики возвращаются на международные корты. Международная федерация фехтования допустила взрослых спортсменов из Беларуси и России к участию в соревнованиях с использованием национальной символики – флага и гимна. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета. Действие решения начинается с чемпионата мира в Гонконге. Он стартует 22 июля. И о курсах валют. Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 79 копеек, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 84 копейки, 10 китайских юаней 4 рубля 10 копеек. Это все новости о погоде далее. Данным сайта «Погода.бай» по Беларуси завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь в южных районах страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. В Бресте ночью плюс 9-11, днем 20-22 тепла. В Гомеле ночью 9-11, днем 21-23 градуса. В Гродно ночью 10-12, днем плюс 21-23. В Минске ночью 9-11, днем 22-24 тепла. В Могилеве ночью плюс 9-11, днем 23-25 градусов. И в Витебске ночью 9-11, днем 24-26 тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире «Шоу с толком».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: Шоу с толком.
1: Шоу с толком на Радиус ФМ.
0: На Радиус ФМ.
1: Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: У белорусских абитуриентов горячая пора. Выбрать колледж или вуз довольно-таки сложно, ошибаться на самом деле не хочется. А что, если душа лежит в готовке, а родители говорят: «Пойди лучше в экономисты». Давайте честно, лучшая профессия та, которая кормит и не вызывает тошноты по утрам. Сегодня узнаем, реально ли построить карьеру и заработать на поварском деле. Меня зовут Полина Тарасевич, вы слушаете шоу «С толком». У меня в гостях заведующая отделением Минского колледжа кулинарии Ирина Валерьевна Шупаева. Ирина Валерьевна, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Расскажите, пожалуйста, о специальностях вашего колледжа и какова доля практики в учебном процессе?
3: Ну, в нашем колледже обучают по таким квалификациям, как повар, кондитер, пекарь, официант, бармен. Также у нас есть специальности, это уровни среднего специального образования, это повар пятого разряда в дневной форме получения образования и в заочной форме получения образования, квалификация техник-технолог, но это уже для тех, кто имеет образование повара или официанта, то есть имеют диплом по данной квалификации. Также у нас есть заочное обучение на повара четвертого разряда. Это для тех, кто имеет свидетельство по квалификации повар или же работает в данной специальности, но не имеет образования повара.
2: И вот как раз-таки очень часто поварами вот или кондитерами становятся без профильного образования. А почему вот образование все-таки будет важно для повара, для кондитера? И какие гарантии дает как раз-таки образование?
3: Ну, смотрите, конечно, поваром, кондитером без профессионального образования, конечно, можно работать, можно, да. Но задайте вопрос работодателю все-таки, кого он предпочтет в качестве кандидата, человека с профессиональным образованием или без. Вот, профессиональное образование дает не только теоретические знания, но и практические умения и навыки, которые необходимы для работы в сфере индустрии питания. Это база, на которую в дальнейшем накладывается и опыт, и возможности человека, и развитие, и практика. И, кроме того, диплом открывает больше возможностей. Да? То есть он дает и стабильную заработную плату, да, в соответствии с полученным разрядом. Вот. И особенно для выпускников и молодых специалистов диплом – это гарантированное первое рабочее место.
2: И реально ли стать шеф-поваром после колледжа? Или же все-таки нужно получить высшее образование, чтобы стать шеф-поваром?
3: Ну, смотрите, шеф-повар – это самая высокая должность на кухне ресторана, и не получится стать шеф-поваром, прямо сразу закончив колледж, ну, да, либо высшее учебное заведение. Выпускники в любом случае начинают карьеру на кухне с должности повара, да, затем, может быть, это повар-бригадир, су-шеф, и только потом уже как бы человек, наработав определенный опыт, знания, умения работать в команде, создавать эту команду, только после этого он может стать действительно шефом. Ну, если брать временной период, то, конечно, су-шеф – это, ну, 2-3 года, да, успешной работы. Ну, шеф-повар, ну, лет 5-6. Это, я думаю, что достаточно для того, чтобы, ну, человек действительно мог тебя назвать шеф-поваром.
2: То есть, получается, по факту неважно образование колледжа или высшее образование, если человек как бы старается, работает иное количество лет, то, соответственно, становится шеф-поваром, так сказать, при стремлении и так далее, так?
3: Ну, дело в том, что профильное образование все равно очень важно, потому что вы поймите, что человек, придя из вуза, не зная кухни изнутри, ему будет сложно, конечно.
2: Ну, это,
3: да, ему будет сложно. Поэтому, конечно, начать с профильного образования, начать с изучения самой кухни на практике, да, в теории, на практике, конечно, это очень важно для повара.
2: А что дает кулинарный колледж того, чего не дает вуз? Может, вот есть что-то такое конкретное?
3: Ну, высшее образование, вот учеба в вузе, она все-таки направлена на получение теоретических знаний, таких, значит, которые потом применяются на практике. Колледж, значит, фокусируется все-таки на теории и практических занятиях в лаборатории. То есть наши ребята уже с первого курса чередуют теорию и практику и выходят с первого курса уже в реальное производство. То есть на практике они на наших объектах общественного питания. Это и столовые, и бары, и рестораны, и комбинат школьного питания, наши школьные столовые, даже детские сады. То есть все это способствует тому все-таки, что ребята, которые получают профильное образование, имеют больше практических навыков, которые, ну, в дальнейшем, конечно, им помогают развиваться в карьере и быстрее развиваться.
2: Это вы сейчас говорили конкретно вот про практические занятия, про практику, которая идет. А часто ли студенты вашего колледжа совмещают учебу и работу? И реально ли это вообще?
3: Вы знаете, что на самом деле часто, потому что уже со второго полугодия первого курса наши ребята выходят на практику, причем на уровне профессионально-технического образования эта практика, да, в основном оплачиваемая. Плюс у них есть возможность, у тех, кто успешно осваивает умения, навыки, действительно, и кого замечают работодатели, уже таких вот маленьких звездочек, скажем так, вот, они стараются, конечно, и пригласить их на подработку, и ребята с удовольствием наши подрабатывают в свободное от учебы время. То есть это после занятий они бегут, это в субботу после занятий, воскресенье, поэтому летние каникулы никто не отменял в этом плане. Вот, поэтому, конечно, стараются подработать.
2: А какой процент выпускников в последующем работает по специальности?
3: Вообще в колледже у нас 100% распределение выпускников как молодых специалистов на первое рабочее место. Вот. В течение года после получения профессионально-технического образования и в течение 2 лет после получения уровня среднего специального образования в дневной форме получения образования учебное заведение отслеживает закрепляемость молодых специалистов на первых рабочих местах. Вот. Естественно, что как бы ребята стараются отработать, потому что все-таки это и денежные вопросы, это и первое рабочее место, это твой имидж, опыт и так далее. Вот. В основном ребята закрепляются. Но сами понимаете, что декретный отпуск, армию никто не отменял. Да? То есть ребята возвращаются, возможно, приоритеты меняются. Но на самом деле очень приятно через 5-10 лет, приходя в заведение общественного питания, ты встречаешь своих выпускников, и это просто вот, ну, душа радуется от того, что ты действительно вложил частичку своей души, своего опыта вот в этих ребят, которые теперь поднимают вот и кормят как бы наш город, скажем так.
2: А давайте обсудим, какие есть карьерные перспективы для выпускников вашего колледжа. Куда вот зачастую идут потом ребята, допустим, вот на распределение?
3: Колледж сотрудничает с более чем 80 объектами общественного питания города Минска. Значит, 18 из этих объектов питания являются нашими базовыми предприятиями. И как молодые специалисты по распределению наши ребята, ну, 85% идет на наши базовые объекты общественного питания. Вот. Поэтому, ну, перспективы разные. Здесь еще зависит от, наверное, самого выпускника, потому что на распределении, естественно, что учитывается его и мнение, и желание, и место практики, где он проходил. Вот. И перспективы абсолютно разные, понимаете? То есть, во-первых, за время учебы у учащегося есть возможность поработать и пройти практику не только в одном учреждении. Это может быть и... Вот, например, скажу, вот повара 5-го разряда. Mm-hmm. У нас в процессе обучения у ребят 8 видов практики. 8. Представляете? Uh-huh. И каждый вид практики они проходят на разных объектах. То есть, если практика диет питания, диетического питания, это сады, детские школы, детские сады. А если практика по кулинарным технологиям мировой кухни, то это, конечно, это кафе, рестораны, бары, гостиничные комплексы. То есть есть возможность оценить свои силы у учащегося, да, и уже на выпуске четко понимать, сможешь ли ты работать в ресторане, есть ли у тебя на это силы, возможности, или же все-таки тебе ближе детское питание, да, там, где может быть и попроще, и режим работы, и блюда не такие сложные. Поэтому, конечно, перспективы у всех разные.
2: А как умещаются вот эти вот все 8 практик, как они вот распределяются по, так сказать, по учебному году, да, в целом?
3: Я понимаю ваш вопрос.
2: Да, да.
3: Смотрите, значит, если мы берем вот этого повара пятого разряда, да, уровень среднего специального образования, то это 2 года и 6 месяцев. И ребята приходят к нам после 11 классов. То есть мы начинаем обучение с нуля, скажем так, да. Первый вид практики – это уже в конце первого полугодия. Это кулинарная обработка продовольственного сырья. То есть, ну, как бы все просто, да. Обработка сырья, приготовление полуфабрикатов, нарезка. То есть вот это один вид практики.
2: Mm-hmm.
3: Вот. И потом в течение вот этих вот трех, считается, ну, 2 года и 6 месяцев, они распределяются

0: Меня зовут Полина Тарасевич, и у меня в гостях заведующая отделением Минского колледжа кулинарии Ирина Валерьевна Шупаева. Разговариваем про поварское дело, в общем, абитуриентам будет интересно. А у меня следующий вопрос. Многие боятся, что профессия повара – это такая тяжелая работа на ногах за копейки. А что можно сказать на такой скептицизм?
1: Конечно, работа повара на самом деле тяжелая.
0: Да.
1: Это не шуточки из сериала «Кухня», скажем так, сразу, да. Это достаточно тяжело, требует хорошей мотивации и выдержки. Но на сегодняшний день индустрия кулинарии, она дает такие возможности, которые, понимаете, если человек любит готовить, да, берем повара, если он просто, как говорится, в этой стихии, вот он попал, да, это, как говорят наша молодежь, это моя тема, да, моя тема. Вот, поэтому здесь индустрия дает вот просто, ну, скажем так, огромные возможности для развития. Что можно сказать еще? Работодатели вообще очень ценят на самом деле хороших поваров и стараются, конечно, и привлекать и условиями труда, и заработной платой, и какими-то, скажем так, проявлениями творчества, да, в работе, потому что, ну, конечно, каждый выбирает для себя свою планку, но если человек мотивирован, если он горит этой работой, то он будет и оформлять блюда, он будет смотреть новые технологии, развиваться самостоятельно, читать, участвовать в мастер-классах, посещать какие-то семинары. То есть для этого вот наша индустрия питания, ну, мне кажется, просто сверхсовременная база для развития. Вот. Ну и скажу так, что глядя вот на наших шеф-поваров, я все больше вижу, что как бы медийная карьера им тоже очень даже близка. Да, вот вы видите, что, ну, наши выпускники, я не побоюсь сказать, Антон Калиник, да, знаменитый выпускник нашего колледжа, тоже достаточно медийная личность, вот, которая, ну, как бы шефам нравится работать кулинарными экспертами, они создают свои книги, печатают свои издания, ведут программы, открывают онлайн-курсы, поэтому здесь нельзя сказать, да, работа тяжелая, но когда ты понимаешь, когда ты видишь цель и видишь, к чему приводит твоя работа, да, то есть иногда же, не иногда, а вот сейчас очень часто шефы выходят в зал, да, они как бы общаются с гостем, они получают обратную связь, да, они видят довольные лица клиентов, и это, ну, действительно радует. Поэтому, ну, вся работа тяжелая. У вас же тоже работа тяжелая, согласитесь.
0: Нам тоже своего хватает, да, бесспорно. Но когда любишь свое дело, то эти трудности как-то отходят на второй план. Поэтому, ну, повар тоже вполне себе очень творческая профессия. Реализация своего потенциала, всех своих идей, как бы, я думаю, это все абсолютно принимается, одобряется, что-то новое. И вот как раз, а как вам кажется, какая специализация внутри кулинарии будет востребована вот в ближайшие пару лет?
1: Вы знаете, что, ну, с учетом того, что в последнее время очень возрос интерес к здоровому образу жизни и правильному питанию, то, на мой взгляд, перспективным кажется развитие ниши ресторанов и кафе здоровой еды.
0: Угу. Ну, интересно на самом-то деле.
1: С фермерскими продуктами, угу, с оценкой качества, вот, ну, вот что-то в этом направлении.
0: А как в целом изменился спрос на поваров за последние пару лет? Вот что вы можете сказать? И есть ли какие-то такие позиции, которые тяжело закрыть, так скажем, сейчас, вот конкретно в этой сфере?
1: Вы знаете, спрос на поваров был всегда. Всегда. Я работаю в колледже достаточно долго, и единственный, наверное, такой момент, когда была пандемия, когда закрылись заведения, когда мы сидели все дома, вот, когда, тогда был как бы кризис, да, и тяжеловато нам было даже ребят направить на практику. Вот, но все это позади, слава богу, и на сегодняшний день на нашего одного выпускника у нас как минимум 4-5 заявок. Можете представить, какой спрос у нас сегодня на поваров.
0: Ну, колоссально, да.
1: Да, потому что заведений открывается достаточно много. Вот, и все хотят видеть квалифицированных специалистов у себя на работе.
0: У нас сейчас век

0: искусственного интеллекта. Говорят уже, что скоро нас всех захватят роботы, все будет под искусственным интеллектом. И вот как раз-таки то же самое говорят про поваров. Я, например, недавно читала новость такую, по-моему, в Китае или в Японии. В общем, там уже в ресторане полноценно повар — это роботы, а официанты — также роботы. Они сканируют, получается, они подходят к людям в заведении и сканируют по их лицам, так сказать, по-моему, по языку, там еще по каким-то вот рецепторам вот этим всем, что им действительно нужно, какое блюдо. Ну вот что-то такое. Вот как бы уже это все как бы начинается, да? Как вы думаете, стоит ли действительно вот бояться, что роботы заменят и поваров, и барменов, и официантов? Или же это такие профессии, где реально нужны люди?
1: Ну, во-первых, скажем так, это все, наверное, недешево.
0: Ну, это, конечно.
1: Заменить людей, да? То есть, наверное, это достаточно большие денежные вложения, это первое. Вот. Но, опять-таки, технический прогресс, конечно, откроет новые возможности. Вот. Какие-то операции можно, вот рутинные вот эти операции можно автоматизировать, это понятно. Вот. И успешные шеф-повара действительно внедряют, адаптируют на своих предприятиях вот какие-то новшества, да, потому что как бы сколько там лет назад, наверное, еще лет 10 назад, мы там не знали, что есть там пара конвектоматы, которые можно задавать программы, и там готовится все одновременно, и рыба, и мясо, и вкусы не пересекаются и так далее. Да, сейчас это сплошь и рядом, и мы и дома пользуемся современной техникой. Вот, но людей, мне кажется, не заменит никто, и кухня — это не только техника, но и душа, поэтому как бы, ну и бармен точно так же, да, как люди приходят. Иногда люди приходят в бар не только выпить алкоголь, а пообщаться, да.
0: Вот
1: и в первую очередь, как бы...
0: Излить вот, душу,
1: да,
0: поплакать.
1: Попадает бармен под эту роль.
0: Или вот. Официант.
1: Или официант такое, точно, да. Так же, да. Тем более, что хороший официант, вы сами понимаете, что он продаст много и больше позиций, если он будет открыт, внимателен, корректен, да, доброжелателен, а не просто, как говорится, сухой робот.
0: Да, пришел заказ и ушел.
1: Поэтому, ну, в любом случае, это общение. Человек видит глаза, человек может что-то предложить. Может быть, ты и не хочешь этого, а он подойдет так и подаст, и преподнесет таким образом, что ага, вдруг, а почему бы и нет, почему бы не попробовать тот десерт или тот же блюдо от шефа, понимаете? Поэтому, ну, здесь живое общение.
0: Мне как-то
1: не
0: так описать очень красиво блюдо, так сказать, конечно, привлечь к нему внимание.
1: Конечно, да.
0: И вот такой вот еще вопросик, так сказать, философский. А что бы вот вы сказали тем родителям, которые вот очень часто перенаправляют своего ребенка, вот ребенок говорит: «Мама, я люблю готовить, я хочу готовить, я хочу быть поваром». А мама говорит: «Нет, иди там, не знаю, в эти, в экономисты, не знаю».
1: Юристы.
0: Программисты и так далее. Что бы вот вы сказали таким родителям?
1: Знаете что, я скажу из своего опыта. Я свою, когда вот пришла только работать в колледж, я часто работала на курсах. К нам приходят разные люди. Приходят экономисты, юристы, люди, получившие образование, хорошее, достойное, высшее образование. Они приходят переучиваться. Вот. И у меня на тот момент возникал всегда вопрос: зачем? Почему? Вот. И частый ответ был такой, что родители хотели. Они настояли, я получила образование, то, которое они хотели. Я положил диплом, а теперь я буду делать то, что хочу я. Вот. И поэтому, ну, как бы, наверное, родителям надо слышать и слушать своих детей, и учитывать их мнение и желания, потому что не всегда наше желание — это их желание. Вот. Более того, скажу, тоже живой пример был такой. Мальчишка пришел, родители, я знаю, что он, если услышит эту беседу, он, наверное, узнает себя, вот, родители его врачи, вот, а он всю жизнь мечтал быть поваром. И придя к нам в колледж, Он говорит, я даже стал не очень хорошо учиться в 11 классе, чтобы у меня чуть-чуть ниже балл был, чтобы меня точно уже не направили на учиться на доктора. Вот, представляете, он пришел, не поступил к нам. У нас был в этом году просто какой-то бомбический конкурс. Вот, он так расстроился, но всегда на начальном этапе обучения есть ребята, которые... проучившись немножко, да, понимают, что нет, наверное, это не мое, и вот как бы идет немножко в течение сентября еще такая вот перетрубация, скажем так. Вот, кто-то забрал документы, а он был первый по списку, мы ему позвонили, и он с такой радостью пришел, он учился просто, он участвовал у нас в конкурсах. На сегодняшний день он достаточно известный, достаточно такой успешный повар, вот, который... и представлял, причем и наше учебное заведение, и работал во многих заведениях города Минска, и не только нашей страны.
0: В общем, мораль нашего разговора такова. Опять же, как я уже в самом начале говорила, лучшая профессия та, которая не вызывает у вас тошноты по утрам. Выбирайте то, что любите, и, как говорится, вам не придется ни дня в своей жизни работать. В общем, Ирина Валерьевна, спасибо вам большое за такой диалог. Надеемся, что нашим, так сказать, абитуриентам или родителям абитуриентов, которые сейчас слушают, был наш разговор интересен. Ну, а на этом все. Полная запись программы будет доступна на нашем сайте radiosfm.by. В студии работала Полина Тарасевич. До свидания.
2: Шоу с толком на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiosfm.by. Радиус FM о погоде.
3: Данным сайта «Погода.бай» по Беларуси завтра переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь в южных районах страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. В Бресте ночью плюс 9-11, днем 20-22 тепла. В Гомеле ночью 9-11, днем 21-23 градуса. В Гродно ночью 10-12, днем плюс 21-23. В Минской ночью 9-11, днем 22-24 тепла. В Могилеве ночью плюс 9-11, днем 23-25 градусов. И в Витебске ночью 9-11, днем 24-26 тепла. В студии Радиус ФМ работала Наталья Ленская. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Реклама.
4: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда. Play on the legend
5: level. Пен.бай, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: Ты крути, крути, гуся. С Макс Лайном ты крути, крути, гуся.
5: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
7: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Реклама.

0: Бенга, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не буди.
1: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
2: Тут есть.
1: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: рекламы.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. Пен.бай, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
5: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
6: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
5: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
7: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 829-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
7: С Макслайном.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Катя, ей 31. У нее работа, кредит и взрослый кот. Но каждый семейный ужин превращался в пресс-конференцию. Когда замуж? А он точно тебе подходит? Мы просто переживаем.
3: Слово «переживаем» звучит как мягкое, а ощущается как допрос.
2: Потому что вмешательство редко выглядит агрессивно, чаще заботливо. Семья искренне может считать, что имеет право участвовать в решениях, особенно если в культуре принято жить всем вместе, эмоционально, даже если физически давно разъехались.
3: То есть проблема не в любви, а в границах?
2: Да, во взрослом возрасте ключевая задача — отделиться психологически. Это не про разрыв, а про автономию. Если границы не выстроены, семья продолжает вести себя так, будто вам еще 15.
3: А как их выстроить, если каждый разговор заканчивается обидой?
2: Первое — определить для себя, что именно вас задевает. Не они лезут, а конкретно. Обсуждают партнера, требуют отчета, дают непрошенные советы. Второе — говорить не обвиняя, а обозначая рамки. Мне важно самой принимать решения о личной жизни. Я ценю заботу, но хочу разбираться в этом самостоятельно. Четкие и спокойные границы со временем снижают уровень давления.
3: То есть скандал — не лучший метод?
2: Скандал дает кратковременную разрядку, но редко меняет систему. Границы — это повторяемость. Один разговор не решит все, но последовательность формирует новую норму.
3: А если они продолжают?
2: Тогда важно регулировать степень доступа. Меньше деталей, меньше поводов для обсуждений. И помнить, вы не обязаны убеждать родителей, что ваш выбор правильный. Это ведь ваш выбор.
3: Получается, взрослость — это не когда семья перестала вмешиваться, а когда ты научился спокойно выдерживать их реакцию.
2: Очень точно. Иногда семья меняется, иногда нет. Но когда у человека внутри есть ясность, я имею право на свою личную жизнь, давление перестает разрушать. Потому что границы — это не стены против близких, это опора для себя.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя и очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Наталья Еленская. Добрый вечер. Проект закона о переписи населения рассмотрели в Совете Республики. Возраст респондентов снизят. Участвовать в переписи самостоятельно можно будет с 15 лет. Также появится возможность заполнять электронные формы через интернет. В Совете Республики предупредили, злоумышленники могут воспользоваться переписью, чтобы обмануть людей. Поэтому важно информировать граждан обо всех деталях проведения переписи. В Беларуси прошло централизованное тестирование по математике, биологии, иностранному языку, географии. Его писали более 35,5 тысяч абитуриентов. Следующее тестирование пройдет 5 июня по обществоведению, химии, физике или истории Беларуси в контексте всемирной истории. Для тех, кто не смог сдать в основные сроки по уважительной причине, предусмотрены резервные дни 18, 20 и 22 июня. Сертификаты начнут выдавать с 1 июля. В БНТУ введут электронную очередь для подачи документов абитуриентами. Система будет работать по аналогии с банком или поликлиникой. В фойе установят мониторы и сенсорные панели. Получив талон, абитуриент сможет спокойно ожидать приглашения. Это поможет избежать очередей и нервозной атмосферы. Подача документов остается очной. Оригиналы нужно приносить лично. Уровень безработицы в еврозоне в апреле этого года составил 6% с учетом сезонных колебаний. Как указывается на сайте Евростата, в ЕС безработными были 13 миллионов человек. Среди стран Евросоюза наиболее высокий уровень безработицы был зарегистрирован в Финляндии – 10%. Далее следуют Испания, Греция, Швеция и Франция. Первый чемпионат по сну среди собак провели в Сеуле. Участники вместе со своими питомцами расположились на пуфах, шезлонгах и ковриках под открытым небом. Во время соревнований организаторы следили за состоянием хозяев с помощью датчиков, измерявших пульс и уровень стресса. Победителем стала пара, которой удалось продемонстрировать самый глубокий и спокойный отдых. Это был заключительный на сегодня выпуск новостей о погоде далее. Сайта Погода.бай по Беларуси завтра переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь в южных районах страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. В Бресте ночью плюс 9-11, днем 20-22 тепла. В Гомеле ночью 9-11, днем 21-23 градуса. В Гродно ночью 10-12, днем плюс 21-23. В Минской ночью 9-11, днем 22-24 тепла. В Могилеве ночью плюс 9-11, днем 23-25 градусов. И в Витебске ночью 9-11, днем 24-26 тепла. В студии Радиус FM работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Реклама. Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
1: Play on the legend level. Клиент, телефон 214. Улучшение прибыли не разыграно, связано с...

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. Пен.бай, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
5: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
6: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
5: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.

0: Разработки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Савосиком на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Если ты хоть раз слышал выступления всяких там бизнес-коучей, то наверняка там звучала фраза типа «держи свои секреты при себе». Компании прячут свои патенты, формулы и технологии за 7 замками, но в мире IT существует удивительное явление, которое противоречит всей логике жесткого капитализма. Оно называется open source – открытый исходный код. Что это значит, сейчас и разберемся.
0: Технодзен.
2: Как обычно, пойдем по пути фантазеров. Представь, что ты шеф-повар и придумал рецепт идеального яблочного пирога. Теперь у тебя есть два пути. Первый путь – это запатентовать рецепт, держать его в строжайшей тайне, готовить пирог за закрытыми дверями и продавать задорого. Это называется закрытым кодом. Так работают, например, Windows или iOS. Второй же путь – написать рецепт на огромной доске посреди центральной площади города, чтобы его видел каждый. Любой прохожий может приготовить его дома бесплатно. Но самое интересное начинается дальше. Какой-нибудь кондитер из Франции, например, увидит рецепт и скажет: «А если добавить сюда щепотку корицы, будет еще лучше», и допишет это на доске. А вот пекарь из Италии добавит секрет идеального теста. И уже через год, благодаря усилиям сотен людей, на доске будет записан рецепт самого шедеврального пирога в истории человечества. По сути, вот это и есть open source.
0: Оценка Технодзена.
2: Что ж, подытожим. Это программы, код которых открыт для всего мира. Любой программист на планете может бесплатно им пользоваться, находить в нем ошибки и улучшать его. Самая популярная операционная система для смартфонов, Android, создана именно так. Весь современный интернет работает на открытых технологиях, которые люди улучшали вместе, не требуя за это денег.
0: Технодзен на Радиус FM.
1: На Радиус FM.
0: Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: Данным сайта «Погода.бай» по Беларуси завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь в южных районах страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. В Бресте ночью плюс 9-11, днем 20-22 тепла. В Гомеле ночью 9-11, днем 21-23 градуса. В Гродно ночью 10-12, днем плюс 21-23. В Минске ночью 9-11, днем 22-24 тепла. В Могилеве ночью плюс 9-11, днем 23-25 градусов. И в Витебске ночью 9-11, днем 24-26 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: Реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем: ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
4: Жить надо так, чтобы через несколько лет не было стыдно за то, что ты писал в соцсетях. Помните эти статусы, которые можно было еще когда-то пересмотреть? Ой-ой-ой.
3: Слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Fly now.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
4: Реклама. Радиус FM.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская и расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь в южных районах страны ожидаются дожди и местами возможны грозы. Днем в Ресте плюс 20-22, в Гомеле и Гродно плюс 21-23, в Минске 22-24 тепла, в Могилеве 23-25, в Витебске плюс 24-26. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении на Радиус FM.
0: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Беларуси, час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь в южных районах страны ожидаются дожди и местами возможны грозы. Днем в Ресте плюс 20-22, в Гомеле и Гродно плюс 21-23, в Минске 22-24 тепла, в Могилеве 23-25, в Витебске плюс 24-26. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: чтобы он дышал в тишине.
1: В Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
2: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь в южных районах страны ожидаются дожди и местами возможны грозы. Днем в Ресте плюс 20-22, в Гомеле и Гродно плюс 21-23, в Минске 22-24 тепла, в Могилеве 23-25, в Витебске плюс 24-26. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. I took a

0: и кропка.
1: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
0: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.